разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: сестру. Скажите номер вашей планеты в Тентуре.
1: Забыли, родной.
0: Какой контакт мне нажимать, чтобы домой переместиться?
2: Вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Идет?
0: Нет, нельзя. Надо знать.
1: Да можно. Значит, сработало. Хреновина. А этот козёл-то с дырочками там, что ли, остался? Пошли.
3: Тихо.
1: Здравствуйте.
4: Подбросьте нас до города. Чатл.

0: Это не Земля. Это планета Плюк. 215 в Кентури. Галактика Кинзадза.
1: Хватит мозги пудрить.
2: Думай. Диаметр орбиты твоей планеты. Название планет твоей галактики. Какие знаешь? Думай.
3: Какой дурак на Плюке правду думает?
4: Вот в клетках и сидите.
5: Нельзя, я чатлани.
1: Так советовать так все чатлани. Уйди отсюда!
6: Желтые штаны, два раза в пол.
4: Моему наберешь его.
2: Дотронешься, эцелоп прилетит, ноги выдернет.
4: Ты чихала на вашего эцелопа?
5: Я говорю, скрибач не нужен. Вот результат.

0: Пошли, скрипач, в открытый космос.
1: Вовка, ты так не шути. Здесь кислороду 2% от нормы.
2: Скажи хоть раз в жизни правду.
3: Скрипач нужен.
4: Тануль, планета, где меня родили.
5: Мы в планетарии это узнали.
6: Да, родной.
2: Врут они, дядя Вова.
5: Конечно. Нет, Гидеван, не врут.
6: Молодой еще.
5: Они из-за этих спичек всю вселенную на карачках проползли бы.
2: Пошли планету делить.
7: У меня мама грузинка была.
8: Вы пассаги с планеты Земля. А вы кто? Вы пассаги с планеты Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. Вы пассаги с планеты Земля.
9: Будьте любезны, номер вашей планеты.
8: 013 Тентури.
0: Если ты подумаешь, что ты хреновина не транклюкатор, это будет последняя мысль в твоей шотландской башке.
4: Давай играй саму и делай что хочешь.
10: Нет, Геноцвали, когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. Нет, Геноцвали, когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели.
11: Ну что, летим?

0: Go!
1: Скрипач.
2: Ча-чао.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Гетфанк! Гетфанки! На русский сильный запах. Пропотеем, танцуем до пота, взмокнем. Это танцевальное направление ритм-н-блюза. Так заводили толпу, публику джазовые музыканты в начале 20 века. Впоследствии слово «фанк» закрепилось за этим стилем музыки. Предельная синкопированность партии всех инструментов, пульсирующий ритм, кричащий вокал, многократное повторение коротких мелодических фраз. Фанк появился в 60-х как видоизмененный, утяжеленный соул. Изобретателем, крестным отцом считается Джеймс Браун, а первыми песнями, исполненными в 1965 году, Papa's Got a Brand New Bag и Funky Drummer. Фанк стал прародителем для многих музыкальных направлений, таких как хип-хоп, сальса, диско и многих других. Самый известный представитель — это Red Hot Chili Peppers, Prince, Primus, Michael Jackson. Это яркие представители фанка. А сейчас заценим мы парней из Сиэтла. Делван Ламар, Орган 3.

чувствую тепло. Чувствую тепло. Я взяла энергии больше, чем мне надо.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция» неформатного. Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: Ау-ау.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

печалит отчаянно. Хоть, конечно ж, понимает, что это все не случайно. Забыть, забить, все бросить, оно не стоит того. Да я кругом вижу пиздец, но твердо верю в добро. К тому и бесит, что мы по-прежнему сидим, ждем бездействия, мешая водку гвоздем.

резиденты неформатного клуба.

раз мне одиноко. Какими прежде были мы? Приятно, что не говорите. Вдруг услыхать из поздней тьмы, пожалуйста.

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's all real, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, но в облаке продолжать танцевать. Так будет.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

на твои фотографии. Знаешь, твой Инстаграм, мой вечерний музей. Если скажут друзья твои, лучше оставь ее. Я бы с каждого снимка далеко послал бы всем. Я бы с каждого снимка далеко послал.

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21:00 на моих зеленых системных часах. Сегодня у нас четверг, и сегодня очередная программа «Без воды». С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки неформатная, Mail.ru туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И сегодня в гостях у нас, Костик, рассказывай, кто.
1: И сегодня в гостях у нас, друзья мои, замечательный коллектив из Беларуси, неоднократный участник программы как 5 плюс 1, так и масса других великих, больших мероприятий. Юлия Глебова, в частности, и группа «Час Пик». Не «Час Пик», а «Час Спик». Ну, я думаю, не надо объяснять тем, кто знает. Те, кто хотели прочитать, прочитали все это в самом начале. Поскольку тема у нас сегодня в кои-то веки, она первая сверху. Дай бог ей здоровья, так что все время оставалось. Юля, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Рассказывай сразу с пылу, с жару о том... Ну, во-первых, начнем с того, что уже перед тем, как эфир начался, уже были вопросы. Я думаю, будет правильным... Те, кто не видит эфирный чат, а кто-то слушает просто плеерами, либо на радио нет возможности послушать в интернете. Вопрос был от Натальи. Ну, по большому счету, вопрос касался твоего умения играть на цимбалах. Юля сама научилась, да, и предполагаю, что у тебя была до час пик сольная карьера. Это такое предположение от Натальи у нас. Вот давай ты только теперь ответь не в письменном виде конкретно ей, а всем, кто нас сейчас слушает.
2: Только я не поняла, там сольная карьера цимбальная имелась в виду или...
0: Видимо вообще
2: вокальная, но в любом случае я научилась не сама играть на цимбалах. Я закончила школу музыкальную сначала, потом музыкальный колледж Минске имени Глинки, и потом по этой же специальности по цимбалам пошла в университет культуры.
0: Слушай, а что уже... такое цимбалы, Юль? Вот мне, как человеку просвещенному, расскажи, что это такое?
1: Да, практически родственный с тобой инструмент, Захар.
0: Деревянная хрень?
2: Цимбалы — это инструмент, да, достаточно распространенный, как в некоторых странах Восточной Европы, так и в Западной Европе. Вот я играю на, скажем так, белорусской модификации этого инструмента. Да? Каждая страна считает, причем... национальным этот инструмент. У каждого он выглядит немножко по-другому. Вот в Казахстане есть цимбалы, допустим, во Вьетнаме, в Китае, в Украине.
0: Как они выглядят? Ты меня еще больше путаешь. Что это? На что похоже?
2: Что похоже? Вот если с российскими сравнивать, это ближе к гуслям по форме, именно по внешнему виду. Принцип же звукоизвлечения совсем другой. Потому что мы играем, цимбалисты играют палочками, да, а гусли... На гуслях играют щипком.
0: А, то есть это арфа, по которой надо стукать барабанными палочками.
2: Да, это такая ударная арфа.
0: Вот, все, теперь все встало на свои места.
2: Нет, которая стоит на ножках. Можно на длинных ножках, можно стоя играть, можно сидя на более коротких ножках. Вот такой инструмент. Трапециевидной формы, то есть похожие по виду на русские гусли.
1: И вот по поводу сольной карьеры до часа пик.
2: До часа спик, да. Я играла, естественно, во многих коллективах, потому что занимаюсь профессионально игрой на этом инструменте. Это и куча вокальных коллективов не прошла, куча фольклорных коллективов не прошла мимо меня, потому что цимбал считается инструментом национальным в Беларуси, поэтому... В общем-то, практика в таких коллективах была обязательной, как в колледже, так и в университете. Вот. И кроме того, да, и были и сольные проекты, и есть, собственно, инструментальная музыка на цимбалах. И как-то вот так постепенно, по чуть-чуть, потихоньку проникли они, в том числе, в аранжировки некоторых песен. Не слишком так, не нахраписто, очень аккуратненько, где они там появились.
0: Ты меня ткни носом, вот когда будет песня с цимбалами, она
2: да,
0: будет
2: хорошо.
0: Сегодня? Будет сегодня песня с цимбалами?
2: Да, будут, в этом альбоме их достаточно много.
0: Вот, ты меня прям ткни носом, скажи, вот, Зухер, слушай, потому что я не слышал, как это звучит, честно, вот к моему стыду, может. Ну, я первый раз вообще услышал сегодня про этот инструмент.
1: Ну, давай, в общем, Захар, мы сейчас сразу познакомим всех слушателей непосредственно с творчеством, кто еще не знаком коллектива Юли. Потом уже будем дальше разговаривать. Первая какая у нас композиция?
0: Шарманка.
2: Вот в шарманке, кстати, есть цимбалы. В проигрышах.
0: Вот, буду слушать сейчас проигрыши, чтобы услышать цимбалы. Поехали, ставим, слушаем, и через 4 минутки продолжим.

0: Итак, друзья, 21.10 на наших зеленых системных. Отзвучал прям первый трек эфира. Размазали эфир. И привет еще раз всем, кто к нам только что подключился. Давайте еще раз напомню, как с нами связаться. У нас есть Аська 96-47-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки неформатная Mail.ru. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Костик, ты тут?
1: Да, я здесь.
0: Да, пытай. Пытай.
1: Да пытать тут особо-то нечего. Мне чем нравится то, что действительно в свое время, когда я еще не был в числе ведущих неформатного радио, я, слушая эфиры, часто слышал коняшку с его воскликами довольными о том, что будет команда из Беларуси, потому что всегда это качественно, всегда это здорово, и спустя вот уже не первый год я действительно убеждаюсь, что коллектив действительно... Я не понимаю, у вас там в Минске специально, что ли, выращивают хорошие коллективы, для них все условия созданы.
2: Спасибо, конечно, большое. Мне кажется, сейчас белорусские музыканты, если слушает кто-то, они бы очень сильно порадовались, и многие согласились бы, наверное, что это не благодаря условиям, а, наверное, вопреки
0: чему-то. А я, кстати, всегда вот высказывал такое мнение, что за счет того, что всех там зажимают, и вот количество перерастает в качество. То есть те, кого жмут, они сдаются, а те, кто не сдаются, делают качество. Ну, это лично мое
2: мнение.
0: Да,
2: может, вот как-то вот назло, да, и хочется иногда, когда вот со всех сторон все хорошо, и везде пропускают, и везде зеленый свет, то как-то расслабляешься и, ну, что ли, уже более спустя рукава относишься к тому, что делаешь. А так как-то, когда знаешь, что тебе спуску никто не даст, то надо выкладываться по полной. Может быть, я не знаю. Я не люблю жаловаться и говорить, что все так плохо, и никто не дает проходу. Но на самом деле кто-то идет навстречу, кто-то не идет. Так всегда было и, наверное, всегда будет. Нельзя сказать, что прям никто не откликается, никто не помогает.
1: Да, слушаю.
2: Да, и нельзя сказать, что везде прям с распростертыми объятиями зеленый свет, много... И понимание понятие формата очень сильное в Беларуси и везде, в принципе. Поэтому ничего, все это есть, но, тем не менее, кто ищет, тот найдет, мне кажется.
1: Захар, у нас там есть еще один комментарий.
0: Как человек изнутри, расскажи, что в Беларуси можно, а что нельзя. Нельзя прям.
2: В плане музыкальном вообще? Я не хотела бы вообще в политику вдаваться, какую-то глубокую.
0: Мы же музыкальное радио, мы только о музыке. Нас политика, она вот вообще не интересует.
1: Ты что, не понимаешь, Захар, про батьку нельзя петь, ну что ты?
2: Ну, смотря что, наоборот, если что-то такое.
1: Позитивное, то может. Нет, мы политики не касаясь.
2: Да, лучше не касаться.
1: Родион присоединился к нам. Здравствуй. Он пишет: соло на цимбалах красиво бы звучало, как отдельный элемент в песне. Но тут на вкус и цвет, как говорится. Легкого нам пожелал эфира, спасибо. Короткое спасибо. Соло было очень классное. Вот, сказал Родион, ему нравится. Уже, спасибо. Видите, поклонники, Юля, к вашему коллективу все более новые. Я думаю, много кому это еще понравится в процессе сегодняшнего эфира. Я, собственно, почему говорю? Я говорю о том, что просто уровень и качество того, что приходит к нам из Беларуси, весьма и весьма просто радует. Сейчас много, да, я не спорю, конечно, от возможностей звукозаписи, знакомства, это все очень здорово, но то, что выпускает многие, даже касаемо неформатного радио, то, что загружают очень многие, ну, грубо говоря, пускай, скажем так, 70/30, это попытки выдать то, что...
0: Шлак.
1: Ну да, да. Я пытаюсь найти более грамотное слово.
0: Не надо, надо называть вещи своими именами, и люди к тебе потянутся.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, вот даже начинающие коллективы, у которых еще не все получается, если им отказывать в поддержке, то они могут совсем загрустить и никуда дальше не развиться. Я считаю, что надо поддерживать всячески, может быть, просто показывать, что не так, И, но все равно какие-то создавать условия даже для развития.
0: Не все.
2: Не очень опытных, скажем так.
0: Не все готовы признать, что у них что-то не так. Понимаешь, вот есть группы.
2: Это уже проблемы людей.
0: Большинство, когда ты говоришь, ребят, вот тут вот у вас звук там не очень, тут вот обижаются, знаешь, на стрелки вызывают.
2: Ну, это обидно, да. Как бы критика, она. Всех же больше любят, чтобы их хвалили, правильно?
0: А те, кто прислушиваются, делают нормально. И вот сейчас смотрю, ребята, вот кто не сдались, кого мы также покритиковали в свое время, сейчас такие вещи выдают. Ой-ой-ой, мама не горит.
2: А в Беларуси, кстати, еще вот я хотела сказать, был же когда-то закон, что радиостанции должны крутить 75% белорусских исполнителей. Не обязательно на белорусском языке, но чтобы они были, так сказать, выходцами из Беларуси. И ну, многие и радиостанции, и сами слушатели восприняли это в штыки, как очередное навязывание чего-то, очередное угнетение уже тут и музыкальных вкусов, и предпочтений, и так далее. С одной стороны, может быть, а с другой стороны, вы знаете, вот как-то так встрепенулись, что ли, белорусские исполнители, когда понятно было, что ну никуда их все равно не возьмут, просто по факту их происхождения, то, знаете, и делать, наверное, когда все бесполезно, да, и ничего не хотелось. Вот, поэтому в какой-то степени, мне кажется, даже, ну, может, было и неплохо, что развернулись радиостанции в сторону белорусских исполнителей, и они как-то все равно же брали не всех подряд, да, а то, что действительно можно было поставить.
0: Вот это и сработало на качество, я считаю. Кстати, это был хороший ход.
2: Вы знаете, сначала, да, плевались, а вот через несколько лет вдруг как-то этот момент заработал. И стали стараться, и стали понимать, что оно все не впустую, знаете, не в стол куда-то уходит, а что это действительно может долететь до слушателя. И сейчас появилась такая у нас радиостанция «Столица» Минская, которая вещает на Беларусь всю, они вообще просто в сторону рок-исполнителей развернулись лицом. И очень мощно. Когда ты чувствуешь, что тебя поддерживают в твоей стране, это дорогого стоит.
1: Согласен. Юля, я вот перед тем, как следующий трек послушаем, упустил один из самых главных вопросов. Расскажи об участниках коллектива. И вот об особенности, знаешь, мне, когда я открыл фотографию, которую мы новую поставили на анонс, кто этот замечательный человек? Но у меня было первое ощущение, что Константин Райкин подбежал с вашей группы сфоткаться.
2: Это про кого? Подожди.
1: Справа стоящий. Я не знаю, как он на других фотографиях у вас получается. Но на этой, в анонсе, он выглядит именно так.
2: Я обязательно ему передам.
0: Ну, это очень молодой Костя.
2: Это наш гитарист Дмитрий Туцкий. У него фамилия даже такая музыкальная. Туцкий. Он просто здесь в ожидании выступления, такой жизнерадостный, да, получился.
0: Обычно он грустный и угрюмый, да?
2: Ну нет, он и в принципе всегда не старается держаться на позитиве. Но тут особенно как-то, да. Понятно. Ну так вышло.
1: Далее.
2: Слева находится барабанщик Тимофей Павлович. По центру вот тут две девушки. Темненькая — это Татьяна Шитько, наша басистка. Кстати, пришла к нам не очень давно, ну, где-то год Таня с нами играет. Замечательный человек, музыкант, скрипачка по образованию. Кстати, закончила Академию музыки по классу скрипки, но у нее папа басист и учил ее с детства играть на басу.
0: А вы ее заставляете
1: там
0: в группе,
1: господи,
0: на скрипке?
1: Что там четыре струны, что там? Размер?
2: Не, ну по сравнению со скрипкой, для Тани, мне кажется, уже ничего нет невозможного.
0: Ну, периодически вот, заставляете ее участвовать как скрипачку в группе?
2: Вот сейчас мы работаем, кстати, над акустической программой и хотим Таню поручить там скрипичные партии. Она упирается, но я думаю...
1: Скрипка звучит здорово. Давайте мы перенесем на после музыки. Дальше какая у нас песня, Захар?
0: Не зря.
1: Тут есть у нас инструмент замечательный, который Захар так любит уже?
2: Тут нет как раз-таки.
1: А, тут как раз Захара нет.
0: Потому что я в той песне...
2: Я буду говорить, когда есть.
0: Поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 21-23 на наших зеленых системных. Смотрите, до кого как, от нас уже ушло. Вот, только что отзвучала песня, с которой, в принципе, Юлька прям стартанула на неформатке. Не ошибаюсь же я, да?
1: Кажется, да.
0: Прям
1: да,
0: вот она была, я помню, плохо записана, плохо сведена, потом появилась в хорошем качестве, и вот у нас у всех тут начались множественные оргазмы по поводу группы «Час». Слушай, ну а остальных-то, ребят, ты не представила, кто еще в группе есть?
2: Ты что, Захар?
1: Почему? Я представила.
0: А, всех абсолютно. Я просто думал. Я просто думал, что там у вас гораздо больше, на самом деле, слушая конечный результат, я думал, там как минимум у вас человек 7 в группе.
1: Нет, нас четверо, и пятый звукорежиссер Алексей Глебов.
0: Ну, вот прям респект тогда всем твоим музыкантам. Прям молодцы. Молодцы, здорово все.
1: Спасибо.
2: Юль, скажи, а когда вообще началось у вас образование именно этого коллектива, который сейчас существует?
1: Мы отсчитываем начало группы «Час пик» с 2011 года, когда появился более-менее постоянный состав. Потому что вначале была просто Юлия Глебова.
0: И вот как... хотел вопрос задать, а почему так вот Юлия Глебова стоит отдельно от «Час пик»?
1: Да, ну вот я пытаюсь объяснить. Я отсчитываю себя как вокалистку, как певицу, исполняющую некие такие свои творения музыкальные, вокально-инструментальные. С 2005 года, наверное, когда я начала писать и записывать эти песни. Была до этого еще другая группа, называемая «Глювайн», где мы играли такой акустический, что ли, бардрок, акустический рок, не знаю, как это назвать. Потом коллектив распался, осталась Юлия Глебова, которая не сдавалась и пыталась там что-то такое записывать, и записала, в конце концов, долго и нудно это делала, но записала первый альбом под названием «Неформат». Вот. И затем стала... все-таки искать, да, и выступала тоже, но в большей степени все-таки с сессионными музыкантами, потому что не находились, скажем так, люди, которые готовы были на постоянной основе, даже не в том дело, что на постоянной основе, а как-то участвовать с душой, болеть за проект. Вот мне это было очень важно, чтобы люди не просто пришли на репетицию, отыграли, а как-то, в общем-то...
2: То есть с единомышленниками были проблемы?
1: Да, с единомышленниками были проблемы. Ну, может, люди... не нравилось людям то, что делалось на тот момент. Потому что все же растут, как-то развиваются, и с чего-то надо было начинать. Вот. А в 2011 году как-то ребята пришли, подобрались, появились записи, которые можно было показать, представить. И таким образом появилась группа, и мне показалось несправедливым, если я просто назовусь там как-то Глебова Бэнд, типа, да, как многие вот делают, когда просто остается фамилия, так сказать, организатора, лидера, да, и добавляется просто бэнд. Ну, и решили, в общем-то, назвать группу «Час пик», но все-таки Юлию Глебову не убирать, поскольку до этого вот как бы 7 лет были стенаний и таких страданий.
2: Юна, а у вас сейчас есть человек, спустя уже огромное количество времени, сколько вы занимаетесь музыкой, который готов вами заниматься и вами занимается на данный момент? Либо же вы все по-прежнему сами и сами?
1: Вы имеете в виду продюсера?
2: Да.
1: Нет, продюсера нет. Появляются периодически менеджеры, которые занимаются организацией, только организацией выступлений. Иногда они меняются, иногда возвращаются. То есть как-то так. Я бы не сказала, что у нас есть даже постоянный какой-то концертный менеджер или тем более постоянный продюсер.
2: Ну а вот неокрепшим умам музыкальным расскажи, как, не имея продюсера, можно участвовать в «Песне года»?
1: Просто поставить себе за правило каждый день сделать хоть что-то по собственному...
2: Выпить сырое яйцо.
1: По собственному продвижению. И ни на кого не надеяться. То есть вам придется взять на несколько лет все в свои руки. Быть менеджером, быть пиарщиком, вести группы ВКонтакте, Фейсбуке, там, Твиттере, где угодно, сайты свести и так далее. То есть все придется делать на первых порах самим. Ну, я имею в виду, если вам не повезет, вдруг там поучаствовать в шоу «Голос», да, и сразу заиметь вот такого крутого продюсера. Если так, то, наверное, вы можете миновать эту стадию, и за вас все будут делать команда людей, которые... Вы будете только петь, да, и получать зарплату.
2: Юль, ну, что у нас в следующей песне с цимбалом?
1: А следующая у нас какая? Пробач, да? А там есть цимбалы, но немножко тоже во вступлении, вот в проигрыше. Там их совсем чуть-чуть, то есть это... Но я хочу, чтобы меня поняли правильно. Цимбалы — это не самоцель, вот вставить цимбалы и показать, что я там умею играть на цимбал. А все-таки, чтобы песня-то не портилась из-за цимбал. Там, где они уместны, там они есть.
2: Вот от Родиона перед песенкой он продолжил восхищение. Рокота-то какая мощная, лирически крепкая, браво.
0: Ой, Родик, сейчас...
1: Спасибо большое, Родион.
0: Сейчас Родик прям вот вообще тоже... Я думаю, прям его прорвет, потому как далее у нас пробач. Вот слушай, я тогда в 5 плюс 1 фразу такую выдал. Это как же надо было накосячить, чтобы так прощения просить. Это что-то из жизни или просто вот песня родилась?
1: Да, ну там на белорусском языке песня. Я просто чуть расскажу о содержании. Песня-то... Я прошу прощения за, собственно, за песни. За песню меня пробач. За то, что столько всего из-за этой блажи, из-за этих песен пришлось выдержать тому человеку, который находится рядом. И вот как бы в этом суть. Потому что иногда, не секрет, страдают... твои близкие страдают больше даже, переживая за тебя, страдают больше, чем ты сам. И от этого тебе самому тоже тяжело.
2: Дорогой, знакомься, это муза, она будет жить теперь с нами.
1: Да, типа того.
2: Ясно. Ну давай, Захар, ставь всем на радость следующую композицию.
0: Поехали.

0: ух, ух, прям в который раз слушаю, в который раз ух. Вот, присоединился к нам человек Анатолий из Свердловска. Привет тебе, Анатолище, привет, дружище. Пишет: шикарная песня. Так, спасибо. Вот, Свет Ермилова присоединилась, пишет: давно обожаю эту группу, прям поднимается настрой, когда слышу по радио. Вот, почаще, почаще заходи. У нас Юлька периодически часто звучит.
1: И это... Периодически часто.
0: Периодически часто, да. И это прям целиком заслуженно, я считаю. Молодцы. Вот.
2: Что мне про... в продолжение разговора, вот, знаешь, что нравится, Юль? То, что, несмотря на такое достаточно, ну, как это правильно говорить, этническое отношение к цимбалу, да, все-таки, то, что не они заставили уйти в какую-то направленность по специализации, а то, что ты их умудрился грамотно вставить в роковую. И когда инструмент... Ну, обычно, знаешь, как вот звучит дудук, уже кто-то себе представляет там Армению, Грузию, неважно, там какие-то восточные страны, сейчас будет что-то такое с там-тамчиком, ну, там, как правильно называются у них ударные инструменты, сейчас что-то будет лезгиночное. А никто как бы их не воспринимает как... Ну, представить, что дудук в роковой песне играет, это очень сложно.
1: И здесь да, достаточно... причем не фольк-роки, да? А
2: как, да, как да, да. Как вообще зародилась эта идея, чтобы вставить достаточно, ну... достаточно своеобразный инструмент в роковую направленность?
1: Это происходило очень так осторожно, и мне вначале самой казалось, что, наверное, все-таки будет включение цимбал придавать некую фольклорную направленность. И поэтому так в первом альбоме было там пару буквально песен, куда цимбалы внедрились. И в одной песне прям получилось удачно. И никто никогда не сказал... Некоторые вообще не поняли, что это цимбалы. Настолько они как-то так органично. Кто-то там говорил, что что-то между клавишами и гитарой, что-то у вас такое интересное звучит, там какие-то эффекты, вы, наверное, там синтюков понавешали. Ну, то есть вот этот вот успех этой песни, наверное, так вдохновил на дальнейшее... внедрение, что ли.
2: Как цимбал, мне нравится это выражение, чуть-чуть. Синтюков понавешали. Пошли мы вчера на дискотеку, да. Там двоим синтюков понавешали. Ну-ну-ну-ну.
1: Да, так вот, именно было целью ввести цимбалы в нормальный такой, ну, скажем так, какой-то классический состав, классические роковые песни. Показать просто как-то людям, что на цимбалах-то уже давно играют не только польки, и классику, и Вивальди, и Баха, и Моцарта, а можно вот еще и в таком вот виде, вполне так органично. Мы, кстати, еще играем, есть у нас такое направление, что ли, ответвление деятельности, играем классические произведения, такие популярные в собственных авторских таких рок-обработках того же Вивальди или там Бизе какого-нибудь. Вот, поэтому... Ну да, потихонечку просто пробовали, экспериментировали и... Вот, пришли, потому что это на самом деле не так просто. Кажется, что вот, ну, вставил, подумаешь, там вместо гитары сыграют цимбалы, и будет хорошо. На самом деле нужно так еще голову поломать, чтобы это было органично как-то. Не портило песню, потому что песня есть песня. И мало ли на чем ты там играешь. Песню нельзя портить.
2: Юль, ну неужели такого коллектива, как вы, вот сейчас, спустя, ну... Как сказать, я бы не сказал, что у вас группа прям в возрасте. Я бы сказал, что у вас достаточно молодой коллектив, но уже добился многого. Вот сейчас есть у вас проблемы с выступлениями? Или, в принципе, эта проблема уже закрыта, осталось только творить и творить?
1: Проблем с выступлениями, скажем так, бесплатными, да, наверное, нет.
2: Ну, с этим вообще практически нигде выступлений проблем нет. И с работой у нас даже проблем таких бесплатных нет.
1: Ну, вы знаете, почему? Многие начинающие, допустим, группы хотят просто набраться опыта сценического, где-то выступить, их просто не пускают, им не дают выступать. Вот, ну, в какой-то момент уже набравшись опыта, поездив, погастролировав, испытав все прелести и тяготы, ну, понимаешь, что всю жизнь делать, там, оплачивать дорогу, да, все это делать в минус и свой счет, ну, действительно очень тяжело. Не просто потому, что мы такие алчные, там, и меркантильные, просто это действительно...
2: Нет, тут все музыканты, все прекрасно понимают, о чем ты говоришь, да, это да, накладно да. Весьма.
1: Это очень накладно, и иногда, я помню, когда мы делали презентацию первого альбома, нам просто, простите, кушать было нечего после проведения этого концерта, когда мы оплатили все по счетам. Вот, да. Поэтому вопросы, но да, с тем,
2: как
1: чтобы...
2: Как сейчас обстоят дела?
1: Сейчас все гораздо лучше, но, скажем так, не так хорошо, как хотелось бы, наверное.
2: Ну, то есть есть к чему еще вылезти, куда дальше,
1: да,
2: и дальше.
1: Да, конечно.
0: Но, по крайней мере, работу бросить вы пока не можете.
1: Чтобы жить полностью за счет вот творчества, да?
0: Да.
1: И именно песенного творчества. Да, мы пока не можем этого сделать.
0: А раскрой большую тайну, кто кем работает в жизни?
1: Мы все музыканты, в принципе, просто... У меня, допустим, есть еще, как я уже сказала, инструментальный проект, есть другой коллектив, с которым мы выступаем. У нашего барабанщика есть, насколько я знаю, несколько кавербендов. Я не знаю, как вот в России кавербенды вообще...
0: Ну, они у нас...
1: Так сказать, востребованы, пользуются спросом.
0: По кабакам, вот.
1: Ну, не знаю, у нас в Беларуси как-то вот... Это достаточно большая проблема, если честно, для музыкантов. Даже сами музыканты, которые играют авторскую музыку, вынуждены играть каверы, чтобы вообще как-то прожить. Потому что я не знаю, откуда это идет. Это требование публики или что это такое. Просто на таком уровне развития это все, что буквально с авторской музыкой могут никуда не взять, а взять там пару кавербендов, которые просто переигрывают даже не мировые хиты, а просто вот то, что сейчас на самом пике популярности, там всякую популярную музыку и так далее.
0: Это, мне кажется, будет всегда, так же, как и караоке. Ну, то есть, в итоге-то получается, что все-таки вы все работаете, весь коллектив, все равно около музыки, в музыке.
1: Да, мы все в музыке, но, скажем так, именно песенным творчеством столько зарабатывать, чтобы бросить все остальное, у нас не получается.
0: То есть вас не кормит проект «Час спик», но другие проекты вас прикармливают. То есть, в принципе, вам не надо идти на стройку, класть кирпичи, забивать там мотыгой.
1: Да, это большое счастье, что все-таки мы зарабатываем музыкой, пусть и не этим конкретным проектом.
0: То есть то, чем любите, вы занимаетесь любимым делом за деньги. Это, я считаю, вы счастливые люди, кстати. Вы очень счастливые.
1: Периодически за деньги, периодически, да, бесплатно.
2: Если речь идет о каких-то... Не за те деньги, за которые хотелось бы работать. Юля, а не было возможности выехать там, допустим, или, может быть, уже такие были, то, что вы ездили там, допустим, ну, у вас там рядом, что у вас там, Польша, Варшава, то же самое, там, Вильнюс, Рига?
1: Мы были в этом году вот на фестивалях в Германии, и даже концерт давали. Ну, правда, все больше вот классика в рок-обработке, все больше инструментальная музыка. То есть мы там вставляли буквально парочку песен, потому что все-таки песни на белорусском, русском языке, и мне не хочется их переводить. Не знаю, как-то, может, я еще просто к этому не пришла, на английский, там, на немецкий.
2: Ну, а расскажи историю, кстати,
1: народ воспринимает нормально абсолютно. Ну, так же, как французский, там, итальянский. Они не понимают ни того, ни другого. Им просто нравится там музыка, что-то интересное такое.
2: Ну, вы же были участниками отбора на... Вернее, ваша песня на Евровидении. Участвовали в отборе.
1: На Евровидении, да. Мы там поучаствовали в конкурсе авторов, потому что мы не могли... Как раз были тогда в отъезде, в гастролях, и не могли участвовать как исполнители. Угу. Поэтому просто послали, и действительно, песня, единственная песня из Беларуси, которая прошла, в общем-то, вышла в финал вот этого конкурса авторов. У нас, там было как, в финале просто появлялись 10 песен там, или 11, которые, грубо говоря, исполнитель уже выбранный мог исполнять. Вот таким образом.
2: Ну, отлично. Давай вернемся к вашему творчеству. Захар, какая дальше у нас песенка?
0: Малюй.
1: Да, тут, кстати, много цимбал. И даже проигрыш такой активный.
0: Я так понял, он будет на белорусском. Давай поэтому вкратце расскажи, о чем он.
1: Мне кажется, тут россияне поймут тоже хорошо. Малюй — это рисуй. Рисуй свои мары, рисуй свои мечты. Рисуй свои мечты, во что бы то ни стало, не бросай, это рисуй. Рисуй свои мары, рисуй свои мечты. Рисуй свои мечты, во что бы то ни стало, не бросай те

0: ты вот как-то идти, видеть их всегда, держать поле зрения и, несмотря ни на что, не сдаваться.
1: Итак, ставим, слушаем.
0: Ну, мне хотелось бы, чтобы так было.
1: Ставим, слушаем, поехали.

0: Итак, друзья, 21:48 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами программа «Без воды». И сегодня в гостях у нас Юля Глебова и группа «Час Спик». Вот, ну, зачитаю сразу комментарии. Вот Светка пишет: эта песня на радио «Столица» у нас крутится постоянно. Анатолик вот написал: комментарий излишний, даже не знаю языка, трогает душу очень. Родик вот пишет: какое вкусное сочетание, и текст, и музыка ласкают слух. Вот. Я вот могу сказать, что это же у нас альбом, да? Идет целиком.
1: Да, это альбом «Крылья».
0: Вот ты знаешь,
1: не совсем целиком.
0: Я тебе могу сказать, что вот что.

0: не песня, то бомба. Вот реально.
1: Да ладно.
0: Я тебе серьезно, спасибо, я тебе могу это честно сказать, потому что у меня вот в шкафу лежит очень много дисков подписанных музыкантов. Ну, то есть у них там альбом выходит, они мне 2-3, там, 5 дисков присылают, чтобы я их мог в эфире разыграть, ну и так в подарок. И вот, как правило, вставляешь диск, слушаешь, ну, в лучшем случае 1-2 песни трогают из альбома, а тут прям вот я еще ни одну не было такого, чтобы я там рот закрыл и пошел покурить. Нет, я их слушаю.
2: Ну, ты вместе с уральскими музыкантами, которые он Анатолий написал, суровые уральские парни отложили гитары в сторону и, открыв рот, слушают. Вот так.
0: Да, да. Ну, кстати...
1: Привет суровым уральским парням.
0: Это реально, реально здорово, молодцы.
2: То есть я пока мысль не потерял, я вообще небольшой специалист в клипах. Вашего клипа, Юля, ни одного, честно говоря, не видел. Но вот у меня вот на эту песню, я, поскольку не могу слушать в наушниках, я параллельно ставлю с неформатного радио эфир, и там слушаю музыку, чтобы знать, о чем говорить. Но мне вот прям почему-то в голову вбился такой клип, что вначале это все, знаешь, такой 18-19 век бал, и где играют одни цимбалины, потом, когда все дружно перевоплощаются в рок и музыку, играют уже такой суровый. Вот у меня, я не знаю, у меня прям нарисовалась такая картина, когда все
1: класс,
2: это
1: кстати,
2: суровый рок. Суровый рок появляется в таких 18-вековых одеждах, а потом перевоплощается в общую большую дискотеку. Ну, не знаю, это, говорю, вот то, что я получил большое удовольствие от этой композиции. Мало того, тут Светлана писала о том, что вот эта песня, да, у вас на радио столицы постоянно крутит?
1: Ну, наверное, да.
2: Ну,
1: да,
2: вот
1: вообще ее брали, да, в ротацию.
2: То есть, я вот не представляю, как у такого коллектива, как ваш, у которого, я уверен, огромное количество поклонников, до сих пор нету человека с большими возможностями. Причем, вот, Захар, согласись, да, вот тебе уже фактически принесли ложку, вилку, вкусную еду, да. Осталось только даже жевать нужно уже просто нехотя, ну, пожалуйста, тебе в рот уже все положат, и все равно нет.
1: Но дело в том, что мы альбом этот выпустили вот только в этом году, и вот сейчас мы как раз ищем такого человека, то есть...
0: Ну, кстати, я думаю, вот Олег Горобко, я думаю, он возьмется за вас. Мне так кажется почему-то.
1: Ну, если бы он был не так далеко, было бы вообще замечательно.
0: Ну, как бы сейчас, в наш компьютерный век, расстояние это...
1: Да, сейчас благодаря интернету.
0: Вот даже сейчас у нас, смотри, в эфирном чате, Кишинев, Свердловск, Минск, Винницы, да, по-моему, и Тула, и Воронеж. Вот они мы все.
2: Даже что там говорить, это на прошлой неделе мы с Франции вели эфир.
0: Из Франции вели эфир, и нормально. Так что...
2: Абсолютно все хорошо.
0: Мне кажется, а Олежек, он как бы он по России-то уже раскручен, и я думаю, вот у вас с ним стрельнет.
1: Ну, хотелось бы надеяться.
0: Да, хотелось бы надеяться, что все у вас получится.
2: Юля, а есть такая вот... Ну как, возможность, допустим, представим, что продюсер появился, появились новые возможности, большие, хорошие, качественные гастроли. Как-то расширить коллектив, дав ему еще что-то новое.
1: Ну, конечно, идей вообще масса. И по составу, и по клипам.
2: Ну, я просто слушаю вашу музыку, честно говоря, вот у меня вообще никаких сомнений нет в том, что когда вы станете обязательно весьма известным мировым коллективом, то, что ваш рок-концерт будет звучать обалденно в исполнении симфонического оркестра, что, кстати, большая редкость сейчас для коллектива. Не всякую песню можно сыграть симфоническим оркестром, я лично слышал, как звучит, допустим, та же группа Кино в исполнении симфонического оркестра. Ну, честно говоря, жутковато. Вот. Однако на фоне с этим же есть и другие коллективы, там Металлика, Нирвана, которые замечательно ложатся на слух через это. Вот ваша музыка, она очень прекрасно ложится на слух, я думаю, симфонический оркестр.
1: Ну, мне тоже, кстати, кажется, особенно две последние песни.
2: Да, да, да, да.
1: Что вообще прям созданы для этого.
0: Осталось найти, как это, завалящий симфонический оркестр. Бесхозный.
2: Да, это вот какая-то в каком-то комедийном шоу. Да, ребята, мы едем на гастроли на «Газель», но там за «Газель» еще пройти немножко нужно будет. Там еще похороны, ну да, господи. Я хотел бы сейчас еще одну песенку, прям вот пока люди сейчас на позитиве, еще одну втыкнуть, и после этого побольше поговорить.
1: Ой, а мы хотели «Где-то», да. Она, правда, такая немножко лирическая, осенняя такая.
0: Давай заменим.
2: Вот самое оно.
1: Немножечко такая с грустинкой об ушедшем лете, о тех отношениях, которые остались в этом лете. Вот такая вот песня. Баллада, в общем-то, лирическая.
0: Ну и поехали. Ну,
2: всем тем, у кого не получились отношения летом с морем, посвящается.
1: Или с близкими людьми.
0: У кого чего болит. Поехали.

0: Итак, друзья, 21:58 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами программа «Без воды». В гостях у нас сегодня Юля Глебова и группа «Час Спик». Наша Аська 96-4-7-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Анатолик просит ссылку на альбом в iTunes. То есть вот, Юль, уже человек хочет купить альбом.
1: Ой, здорово, я... Ой, сейчас пороюсь, может... Давай, или после...
0: кидай
1: в
0: прям
1: этой беседе,
0: в эфирный чат.
1: Да, напишу.
0: Ты знаешь после что, эфира. Ты мне его еще скинь, я потом, я завтра буду выкладывать запись эфира, я туда прям прилеплю эту ссылочку. А с
1: да,
0: тебя,
1: да, хорошо,
0: а с тебя
1: спасибо.
0: Диск Зухеру персонально по почте вышли. Я его, никому не, подарю, он у меня будет на полочке для меня любимого стоять.
2: Нормально, ты хитрый
1: очень
2: такой,
1: очень
2: да?
1: Приятно. Костя, а то есть... вам тоже.
2: Да, да тоже. Вот, все. Только мне, пожалуйста, с росписью еще.
1: Хорошо.
2: С автографами. Так... Желательно всех участников коллектива, особенно жизнерадостного вашего человека Дмитрия.
1: Он будет счастлив поставить там какую-нибудь закорючку.
2: Отлично. У меня, знаешь, вопрос, пока я слушал, Юля, а вот желание заняться вокалом, оно появилось ввиду отсутствия единомышленников, или же это больше саморазвитие?
1: Я вообще, сколько себя помню, любила петь. Еще со школы все в каких-то хорах распевала. Пела громко, так мощно, но умений, конечно, не хватало вокальных. И поэтому как-то так параллельно. Уже поступив в университет, я помню, занималась частными педагогами. И после университета очень через многие руки, скажем так, прошла. Кто-то овладел нашей школой, кто-то западной школой, кто-то роковым вокалом, кто-то просто эстрадным. И в конце концов, позанимавшись у достаточно большого количества людей, пошла я снова в свой родной университет культуры и искусств. И закончила такие там... вокальное отделение, отделение эстрадного вокала. И потом все равно занималась еще с частными. В общем, как-то так у меня очень разбросанное было это вокальное образование, что ли. Ну, что-то я такое свое искала. И вот мне кажется, что где-то я уже приблизилась, наверное, к тому, что хочу.
2: А появляются сейчас музыканты, которые там периодически ищут выйти на контакт, пойти, чтобы там, Юля, вот хотим у вас играть в коллективе, давайте мы всех уволим, мы лучше.
1: Ну, были такие, кстати, предложения, но я не из тех, кто разбрасывается людьми, которые отыграли с тобой. Фестивали, концерты и так далее. Если только что-то вот такое случается, что человек... сам действительно какой-то, какие-то обстоятельства заставляют его уйти, то никто никого не держит. Крепостных у нас нет.
2: Mm-hmm. То есть попытки были, но коллектив, он целен, един и непоколебим.
1: Ну, я надеюсь, что да.
2: Понятно. А как вот музыканты, которые сейчас играют, их можно назвать уже единомышленниками, которые всегда рядом и поддерживают целиком полностью?
1: Скажем так, большую часть коллектива, большую часть времени, в которой мы общаемся, их действительно можно назвать единомышленниками. Ну, вы знаете, это сложный вопрос. Я вот не хочу никогда обижать музыкантов или что-то говорить плохое в связи с тем, что кому-то просто нужно заработать деньги тогда, когда, допустим, нас приглашают на какое-то бесплатное выступление, пусть даже очень важное, или фестиваль какой-то, и надо сбрасываться, ехать за свой счет, а человек в это время может заработать денег для своей семьи. Там. Тут, ну, разве можно осуждать за это человека, допустим? И мне кажется, все равно нужно договариваться, искать какие-то...
2: Слушай,
1: выходы.
2: А извечный вопрос у нас от коллектива к коллективу. Вот у Захара, у меня давно ли у вас барабанщик?
0: Сбегал ли уже?
1: Вы хотите переманить нашего барабанщика?
0: Просто у Костика есть такая теория, что определенный день в году все барабанщики мира, они на каком-то там секретном сайте списываются и покидают группы. Все прям косяком улетают. Мы причем выяснили, в какой город, да, в Зарайск. И все.
1: Через какой период? Тима с нами с 2014-го. Да, 3 года.
2: Ну, больше, это считай всю жизнь.
1: Да.
0: Я считаю, что если коллектив пережил год, а то и два, то это все, это уже семья.
1: На самом деле, мне кажется, что вот сейчас у Chesapeake самый такой, можно сказать, ну, классный состав. Вообще, не очень много было смен музыкантов, и со всеми мы поддерживаем хорошие отношения, и с теми, кто раньше играл по каким-то причинам. Никто не уходил там, громко хлопнув дверью и рассорившись. На самом деле, и подменки случаются, и причем музыканты соглашаются, те, которые у нас когда-то играли. У нас был один только барабанщик, вот сменился на Тимофея Павловича, и басистка, правда, вот третья, Таня. Ну, там действительно были сложные обстоятельства жизненные у человека, у второго нашего басиста. Ну, поэтому как-то так. Мы не обновляем состав каждые 2 месяца.
0: Слушай, а вот вопрос, я его практически всем задаю. У тебя вот процент соотношения материала, ну, песни, которые ты пишешь, которые идут в жизнь и которые лежат в тетрадочке на полке. Большой процент? Или у тебя все абсолютно идет?
1: Ой, нет, если бы хватало средств записать-то песню, сделать качественную аранжировку, свести нормально. Ну, вы же знаете, вы же музыканты, сколько это стоит.
0: Мы поэтому и спрашиваем.
1: Да, денег, поэтому... Ну, чаще всего, да, по этой причине. Некоторые остаются просто потому, что они мне перестают нравиться, я считаю, и вообще большая часть песни мне перестает нравиться, и я считаю, что ее нельзя вообще добрым людям показывать.
0: А почему песня может перестать нравиться?
1: Ну, уже уходят в прошлое те эмоции, те чувства, и мне кажется, что это не актуально и неправильно, и что большинство людей вообще не близко вот это.
0: А ты никогда не думал,
1: когда оно мне самому,
0: что эти эмоции, близко, они... Да? Есть же люди с теми же эмоциями, которые, в принципе, и полюбили эту песню, и хотят ее слушать, а тебе она уже не нравится, ты ее уже не поешь.
1: Да, я тоже думала об этом. Но просто мне кажется, что вот если в тебе само это уже угасло, не получится так донести при записи той же, на концерте. Ну, не знаю, может, кто-то может включить артиста и вот просто сыграть это.
2: А ты измени просто слова, там, грусть на какую-нибудь веселость, и все будет хорошо. Все поменялось, там 2-3 слова изменишь, песня заживет новой жизнь. Какая у нас еще песенка на очереди, Захар?
1: Сейчас песенка «Супокой».
0: Что это значит? Да.
1: Тоже на белорусском языке «Успокой», значит. «Успокой».
0: А, «Успокой».
1: Тут такая тоже, она что-то между лиричностью и драйвом. Такая вот песня про любовь, что ли, к родной земле, не знаю.
2: А, вон, что, а то я просто как житель Российской Федерации, название у меня сразу ассоциируется с батюшкой в рясе и... Что-то, не дай бог, нехорошее. Оказывается, нет.
1: Успокоить, да. Я прошу, в общем-то, землю, да, родную меня успокоить и как-то направить на путь истины.
0: Поехали.
2: Давай слушать, Захар.

0: Итак, друзья, 22:12 на наших зеленых системных, и постепенно подходит к концу сегодняшняя программа. Юль, у нас вот смотри, осталось две песни: «Крылья» и «Данка». Какую мы будем ставить? Сразу определимся и потрендим.
1: В смысле, мы только одну сможем поставить?
0: Мы одну только успеваем, да.
1: Наверное, «Данка» тогда.
0: Все, «Данка» передвигаю вверх и трендим дальше. Костик.
2: Да, да, я здесь. Да я все вот пытаюсь, у меня в голове крутятся разные мысли, когда я слушаю композиции, с чем-то сравниваю, с чем-то. Просто простор, я думаю, если найдется человек действительно продюсер, то простора у человека, который будет делать вам клип, будет не, просто немерен. Они каждая по-своему разные, у каждой своей направленности. Что мне нравится? То, что о чем песня, в принципе, музыка к этому располагает. Если там песня о природе, там, о матери земле, как там, или что там, или прощение за музыкальное, то есть она и музыка как-то вот единое целое с текстом. Она заставляет задуматься именно и над словами, и друг другу не мешает. Нет такого вот тупого просто удара, там, как я, например, не воспринимаю вообще экстремальный вокал. То есть кто-то это его любит, но смысла в нем я не вижу. Что-то можно передать через эти крики ужасные, кроме заклинаний, я, например, не понимаю. Здесь же все сбалансировано. И вообще, кто занимается непосредственно написанием музыки? Только ты, либо же вы целиком садитесь коллективом и все это делаете?
0: И есть ли человек, который говорит: делаем так? А все возмущаются.
1: Ну, слова и музыку пишу я, в принципе. И, правда, в музыке некоторых песен, вот не зря, допустим, той же был, есть у меня, вернее, соавтор Алексей Глебов. Вот. Несколько песен мы написали совместно. Музыку я имею в виду.
2: Алексей Глебов, я так понимаю, это он же по совместительству человек, который должен терпеть музу.
1: Да. Который все это дело, все это безобразие терпит уже. Да, ну не будем считать, сколько лет.
2: Дай бог еще много-много терпеть в дальнейшем. Юля, чего бы хотелось своему коллективу в самое ближайшее время?
1: Хотелось бы менеджера концерта хорошего, такого опытного.
2: Трезвого.
1: Да, трезво мыслящего.
2: А вот. Какие площадки хотелось бы покорить в ближайшее время?
1: Ой, ну, не будем уже тут наполеоновские планы. Мне, знаете, за время, так сказать, карьеры вот этой музыкальной уже амбиций поубавилось немножко, поэтому... Я не люблю вот на самом деле.
0: Слушай,
1: загадывать,
0: вот ради,
1: что
0: ради
1: давайте
0: интереса
1: соберем олимпийский, Юль, или там еще что-то. Хотелось, Юль, бы просто продвигаться, знаете, ни с кем не сравниваться, ни на кого не равняться, а просто быть каждый день немного ближе и лучше, чем ты был вчера, да, то есть по отношению к самому себе, как-то все-таки идти вперед.
0: Просто вот мне интересно, знаешь, на уровне амбиций, насколько они изменились, вот какие были планы там, грубо говоря, в 2011 году, и чего хочется в 2017 году?
1: Планы были, да, наполеоновские, грандиозные. Мне казалось, что вот как только кто-то услышит это, сразу тут просто люди попадают от счастья. Появится какой-то дядя, который сделает кучу концертов, там будет говорить, как что делать. И все это будет правильно. Ну, то есть, это такие какие-то, когда человек не имеет вообще представления о том, как что делает. Ну, бывает, утопает, да, в розовых мечтах. Сейчас не то чтобы... Да, были периоды депрессии у меня когда-то. Но, слава богу, я из этого вышла. Поэтому... Вот песня «Крылья», кстати, которую мы не услышим сегодня, но неважно, можно найти в интернете. Она как
0: на
1: раз
0: сайте
1: написана
0: в радио, она есть.
1: Да, да.
0: Вот.
1: В группе ВКонтакте есть. Она в тот период как раз написана, когда я уже все, можно сказать, прощалась с музыкальными и песенными делами. Вот. Сейчас просто такой трезвый взгляд. Есть план определенный, план развития. Есть люди, с которыми можно связываться, обсуждать какие-то дальнейшие шаги, дальнейшую деятельность. Скажем так, взгляд более трезвый сегодня, но не депрессивный.
2: Ну вот это. Юля, в завершении потихоньку нашей программы, вот я обычно спрашиваю, прошу об этом сказать людей, которые уже почувствовали большую сцену под ногами, уже видели большое количество людей перед собой, а тем более имеющих массу поклонников. Скажи, вот твой совет людям, которые еще вчера задумались, чтобы начать заняться музыкой и создать свой коллектив, что им нужно делать?
1: Мне кажется, я вообще не эксперт, и мне кажется, не тот советчик, которому может вообще молодежи, так сказать, напутственное слово какое-то здесь вещать. Но, тем не менее, как мне кажется, прежде всего разобраться в самом себе, для чего тебе это нужно. Осознать, что путь нелегкий, путь не близкий. И если там нужны просто, деньги, слава, еще что-то, то, наверное, лучше найти какую-то более легкую сферу. Если просто деньги, то проще все те деньги, которые вы вложите в запись альбома, в поездки на фестивали, во все, что касается продвижения, эти деньги вложить действительно в какой-нибудь магазин небольшой и, наверное, и
0: продавать чужие диски.
1: Да, заработаете быстрее и больше, мне кажется. Если речь идет о том, чтобы заниматься любимым делом и о том, что вы не можете этим не заниматься, что у вас просто прет, и вы понимаете, что вы должны поделиться этим с людьми, что вас просто выбрал какой-то ангел, да, и не дает вам никуда свернуть. Как бы вы ни пытались там уйти в другую сферу, вас все равно возвращают. Тогда, конечно, надо заниматься этим. Говорят, если можешь не заниматься музыкой, не занимайся ей. Но если не можешь, тогда, конечно, тогда вам нужно просто планомерно рыться в интернете, узнавать, составлять план и двигаться. И главное, не сдаваться и не депрессировать. Или как это правильно по-русски?
0: Сказал человек, который только что вылез из депрессии.
1: Да?
2: В общем, я со своей стороны, перед тем, как прозвучит у нас крайний трек сегодняшнего вечера, хочу пожелать всем слушателям неформатного радио здоровья, потому что наступила уже холодная осень. Друзья мои, одевайтесь теплее, пейте что-нибудь горячительное, либо просто горячее. Не простужайтесь, в свою очередь, группе и непосредственно Юле я желаю процветания. Как можно быстрее найти этого человека, этого лесного эльфа. Да. Поймать его за ножки, за его тоненькие, кривенькие, сказать, давай, начинай творить волшебство. И скорее в скором времени, дай бог, я уверен, точнее даже, мы увидим вас уже на самых крупных площадках не только Беларуси, но и других стран, как СНГ, так и мира. На этом я говорю всем слушателям спасибо, до свидания. Далее Захар.
0: Да, тоже всем говорю спасибо, до свидания. Юлька, спасибо тебе огромное.
1: Кстати, здесь экстремальный вокал, так что Константин, если вы не любите...
0: Да, он сейчас вовремя.
1: Но цимбал тут тоже много, такое цимбальное соло. Он вовремя сейчас. Мне кажется, эта песня была бы хороша с симфоническим оркестром.
0: Вот, друзья, не грустите, любите друг друга, все будет хорошо. Юль, тебе еще раз огромное спасибище.
1: Не забудь... Всем огромное спасибо комментаторам, всем, кто слушал. Огромный всем привет и самого наилучшего.
0: Не забудь про ссылочку, я ее обязательно прикреплю завтра к записи эфира. Кто не успел сегодня послушать весь эфир целиком, завтра на сайте неформатного радио найдете. Ну и ссылки, конечно, у нас во ВКонтакте на все это дело будут. Вот, под занавес, Юль, давай, говори всем до свидания, желай чего-то, много-много всего хорошего и вкусного.
1: Да, всем до свидания и приятной осени, не депрессивной, такой плодотворной. Что еще? Здоровье, конечно. Любит у нас народ расклеиваться по осени, да и зимой тоже. Поэтому всем здоровья, витаминами запасайтесь. Что еще? Слушайте хорошую музыку. Не обязательно Юлию Глебову группу «Час пик». Вообще слушайте неформатное радио. Большое спасибо неформатному за то, что вы есть, за то, что вы двигаетесь и двигаете всех остальных. Всем добра, всем любви, всем тепла и позитива. Песня о самопожертвовании называется «Данко».
0: Да, вот, все. И под нее мы исчезнем из эфира, и после нее включится ли другой диджей, или автодиджей. Ну, по крайней мере, тихо не будет. Не отключайтесь. Всем счастливо, всем пока. До встречи теперь в среду. Да, в среду у нас будет 5 плюс 1. До свидания.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Буги-вуги, фортепианный стиль. Десятые годы 20 века, юг США. Из-за необходимости нанимать пианистов взамен оркестров. В недорогих кафе, барах, кинотеатрах и прочих местах и появился особый способ ритмичной игры на пианино. Синкопированная, энергичная музыка, первыми применившая прием страйд-пьяно, когда левая рука совершает постоянные прыжки по клавиатуре, беря то басовую ноту, то соответствующий ей аккорд. Ну, понимаете, там пап-пап-пап, и поехали. Играли в основном самоучки, и техника пианистов не блистала совершенством, но чувство ритма должно было быть на высочайшем уровне, и физическое тело, с которыми восьмидольный ритм создавал вал движения. Буги-вуги вышло из рихтайма. А сам термин вошел в обиход в конце 20-х как обозначение танца под аккомпанемент фортепиано.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Навстречу тебе ускоряю шаги. Я знаю тебя от строки до строки. А все, что не знаю, уверена, так же красиво.

важно. Со мной остается твоя глубина. Я знаю тебя, и значит, я не одна. Пишу одноразовой жизни твоей репортажи.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

звезды высвет вечер. Я к нему навстречу, речки, речи, вечер. Если бы не я, стала б ночка ласкова, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
2: Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

расскажи о чудесах, об озерах в небесах. Ведь дожди — лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзией тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли.

светит нам снег рассвета. Судьбы предрешены. Быть может, осколком ветра будешь я или ты. Нам на голову светит правда, а у каждого гниль в душе. Луч первого солнца света — это повод, чтоб быть в пути. Нам солнце светит правдой, нам дует луна росой в спину, чтобы вернуться туда, где ты был собой. У каждого своя правда, а ложь всегда одна. И каждый желает вернуться всегда на круги своя.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

старые пластинки иглой царапают нервы. По комнате рассредоточился запах винила. Если меня догоняют, значит я первый.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, другие подруги, здравствуйте. 21.01.11 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От меня уже улетело. Витек, привет. Вот, и что я хочу рассказать. Наконец-то закончились у нас все отборы. Наконец-то закончились у нас все вот эти фестивальные нервотрепки. И наконец-то мы начинаем, собственно, эфирить миксеры в нормальных миксерных состояниях. Вот, как обычно, за время отборов накопилось на неформатке треков от наших мастодонтов, от тех ребят, кто с нами давно уже, те ребята, которые уже на 90% их треков уже в ротации крутятся. Вот. И, конечно же, я их не слушал. Я прям их хап-хап-хап покидал на программу, поэтому сегодня буду слушать вместе с вами в первый раз. Вот, Антоха, привет. Вот, и чего, и все, и слава богу, хотел я взять с собой настоечки наверх, да что-то я забыл, но посмотрим, если будет какая-нибудь длинная песня, я схожу вниз, я на морожке себе самогоночки настоял. Вот, так, Геннадий сегодня на работе, может не подключиться, ну ладно, он у нас знатный паровозных дел мастер. Так, Виктор Тимошинов, как правильно, я не знаю, Витек, привет. Антоха, привет. Валюху с Нюхой поздравил. Что еще? Давайте расскажу для тех, кто у нас первый раз. Те, кто слушают радио, там все хорошо. Те, кто слушают радио в онлайне, там все хорошо. Если вы смотрите стрим, вот, то... Или оденьте наушники, или уберите детей от колонок нафиг, потому что, когда у меня не горит красная кнопочка, я нет-нет, да и да, могу и поругаться, и жопу почесать. Вот, поэтому детей убирайте, это касается тех, кто стрим смотрит. Вот, Анютка, привет! Привет, видел, добавилась в группу. Так, что там у нас? Витек пишет, сегодня я за Геннадия. Ну и слава богу, хоть кто-то у нас будет контролировать процесс от Геннадия. Вот, друзья, сегодня я треки раскидывал в каком порядке? Просто по алфавиту. Вот как они у меня скачались в папочку. Я их так и закинул. Никого никуда я там принципиально не выбирал вперед-назад. Кто-то круче, кто-то не круче. Вот, поэтому все просто в алфавитном порядке будете сегодня звучать. Вот, так, что там? Данил, привет. Пишет, Калюня, можно и погромче. У меня на работе все рычит и грохочет. Слушай, Калюня, если я сделаю погромче, то я потом не настрою обратно все. Вот, я как когда на стриме шевельну вот эти ползунки, что-то происходит, какое-то колдовство, и звук сбивается. Поэтому я на стриме звук не трогаю. Кто хочет громко, нормально слушать музыку, включайте радио. Вот, у кого FM, у кого онлайн, короче, там будет громко. Вот. Так, Калюня, походу, у нас на заводе. Калюня у нас на заводе. Валюха заменяет Геннадия. Вот. И сегодня смотрите, сколько людей заменяют Геннадия. Ну, ничего, ничего. Зато, знаете, есть какая стопроцентная гарантия? Сегодня Геннадий трезвый. Не напьется. Так, давайте-ка группу Юлий Чек. Мишаня, привет. Слушай, Юлий Чек у нас по алфавиту в самом конце. Вот, потому что она у нас Юля. Вот, в самом низу она списка у меня получилась. Вот, поэтому кто пришел конкретно Юльку слушать. У меня, кстати, в конце две Юли. Вот, одна из Беларуси, а одна, понимаешь, наша отечественная. Вот, ладно, давайте начинать, друзья. Не слушал я сегодня треки, сразу я уже предупредил, поэтому будем слушать все вместе. Вот, если там какие-то косяки косячные, пишите, не стесняйтесь. Вот, музыканты, которые слышат себя в эфире, кидайте ссылки на свои группы, на свои сообщества, на свои сайты, может, какие-то концерты у вас ближайшие, кидайте все это в чат. Где у нас есть чат? Во-первых, на сайте неформатная.ру, если нажать кнопку «Слушать радио», внизу, прям в самом под проигрывателем, под YouTube-стримом висит чатик. Туда можно писать. Я его вижу. Я его читаю. Давайте я туда напишу привет. Вот. И... кому туда лень лезть, значит, находите во ВКонтакте, в группе «Неформатное радио». Сейчас идет стрим. Пишите в комментариях к стриму. И в Ютубе тоже самое идет стрим. Пишите в комментариях к стриму. И собственно, слушаем. Вижу, читаю, показываю. Вот. Так, как же группа из дальних краев? Слушай, у нас сегодня из дальних краев, из других часовых поясов никого нету. Вот, поэтому как бы в алфавитном порядке они расстались. Ну, потому что я не знаю, как из них выбрать. Во-первых, я никого не слушал. Во-вторых, они все родные, все любимые. Поэтому как я буду кого-то выделять? Вот, поэтому пусть все в алфавитном порядке и будет. Итак, первые ребята у нас сегодня Беломорск. Собственно, Карелия, Behind the Wall, что там у них написано, горшок, нет, надо, блин, мне найти, где большой шрифт есть, сейчас я найду, друзья, потому что я вообще стал хреново видеть, прям очень хреново видеть, так, где они, городок, господи, Сарижоки, городок, Илюха, привет, Максим, здорово, Витя, боевой хомяк, здравствуй, дорогой, вот, итак, Behind the Wall, городок, поехали, ставим, слушаем, Карелия, собственно, Беломорск.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, други и подруги, 21:10:17 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от меня уже. Вот, пока у нас тут Геннадий пел у нас с мегашаломским мегашаломом. Кеня Жуликов нарисовался. Вот мы выяснили, что у меня не шибко кошерные пейсы. Так, песня «Просто огонь», пишут. А, вот, будет все, как ты захочешь. Все правильно. Я же помню, что-то мне где-то Геннадий спер, понимаешь, сковырнул мотивчик. Будет все, как ты захочешь. Вот, Ренат тоже пишет. Будет все, как ты захочешь. Вот же. Потому что я слышу, и я понимаю, что что-то там, понимаешь, не так. Что-то там не так. Так, ладно. Данил пишет. Прекрасный трек. Легко, задорно, приятно поют. Сам ты не Танья. Антоха пишет, мне зашло вполне себе. Беломорск рулит. Так, что там еще у нас? Все. Геннадий, Генана. Генана, да, вот твое полотенце, Геннадий. Вот тебе полотенце. Так, Алексей пишет, мотивчик знаком, да, но ничего. Приятный стиль и звучит, история читается. Вот, ну, собственно, с почином нас. С почином нас, друзья, наконец-то закончились эти все отборы. Так, я от них устал. Вот, и закончилось все таким срачем. Ой, ребят, мы думали, что мы всех обхитрили, а нет, научились и в Телеграме голоса накручивать. Причем, вот, мы что-то придумываем, и тут же приходят какие-то, понимаешь, очень умные чуваки и начинают нам портить голосилку. Вот, ладно, на следующий год будем думать что-то другое. Это я про отборы. Так, ну что? Что, поехали дальше? Поехали дальше. Да, я как раз сейчас на следующем треке схожу, понимаешь, за пузырем. Схожу за пузырем. Билли... А, я же, подождите, стопы, я же ссылку забыл кинуть. Я с этими отборами, давайте я напишу. Отзвучал, вот так вот. Отзвучал. Вот, и кину ссылочку. Я совсем забыл про свои, понимаешь, прямые обязанности кидать ссылочки на треки. Вот, кому понравилось, заходите, качайте. Так, и, конечно же, надо все это продублировать. Куда? Куда? В чат на неформатке. Вот. Так, Мурошка рулит однозначно по любасу. По любасу. Сейчас мы будем слушать Билли Пока. Сейчас мы будем слушать Билли Пока. Сейчас я его найду только. Вот же он. Дислокация. Москва. Трек называется. Не знаю. Это наш Вадим Филипков. Кто не знает. Это наш мега-букашечный мега-букаш. Мега-букаш. У нас букашка была во всех возможных вариациях. Вот. И совсем недавно Вадик загрузил трек. Не слышал еще, честно говорю. Не слушал, не слышал. Вот, поэтому давайте буду частично вместе с вами. Слушай, что ж, я сейчас побегу за пузырем. Вот. И что, Билли Пок, трек называется «Не знаю», дислокация Москва. Вы слушаете, а я побежал за пузырем, собственно.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:17:53 на моих зеленых системных. Хорошо пошла, да? Я тут за эфиром успел, сбегал за пузырем. Начистил себе по шнапсику. Морошечки, красная лампочка, Зухер, не матерись. Выпил, чуть не сказал, как положено. Вот, что там нам пишут? Тальков тут был, будь здоров. Вот, Леха пишет, это крутая группа, даже вот лирика клево получилась. Мне понравилась эта песня. Так, скинь геолокацию, я к тебе хочу. Слушай, славный город Оружейников. Вот. Так, что там? Ты ее до майских донастаивай, мы с Аннушкой приедем понюхать. Слушай, ну вы не пьющие, на вас только, только запах переводить, смысла никакого не вижу. Вот, Витек, здравствуй, Пермь у нас нарисовалась. Так, своя компания, Леха, привет. Привет, в чат нам написал. Вот, я не знаю, она, короче, я ее на той неделе, вот, рассказываю историю, я у себя в холодильнике нашел открытую банку морожкового варенья, потому что у меня друзья, когда приезжают оттуда с Вологодчины, я всем заказываю всегда, чтобы вы мне привезли морожки, морожку всем всегда заказываю, потому что очень мне на ней нравится настаивать, вот, и тут я откопал целую банку морожкового варенья. Жарил я жене оладушки. А когда? Я же вам хвастался, что жене оладушков нажарил. Вот в этот день. Вот. И я выяснил, что там сиропа мало осталось. Осталась одна ягода. И я эту ягоду куда передислоцировал? Конечно же, в самогонку перебулькал. Вот. И вот она у меня недельку постояла. Уже хорошо, слушайте. И она, во-первых, сладенькая получилась, как ни странно. Хотя это 43 градуса. Это 43 градуса, но тем не менее. Вот. И аромат есть, но еще не такой явный. Я думаю, она сейчас постоит еще недельку. И будет вообще шикарно. Так. Че там нам? Ты, блин, самогоночку понимаешь ли, он тут пьет. Жаль, что на работе. Но, Калюнь, я после тебя запасы еще не пополнял. Кстати, надо у меня перегнать есть чего, а я все никак не займусь. Мне некогда. Вот, так, что там, я не пьющий, что не умиляет процесс занюхивания. Так я знаю, что ты не пьющий, поэтому я говорю, что на тебя запах переводить. Мы ее и сами неплохо понюхаем. Вот, ладно, поехали дальше. Я ж ничего не вижу, ничего. А, сейчас у нас кто? Сейчас у нас Бобруйск у нас колка. Понимаешь, земля королевы мод. Где ты, друг мой? Вот же он, сейчас я сразу хапну ссылочку. Вот, плач Ярославны. Буквально прям, понимаешь, во время отборов скинул 26 февраля, Калюня, загрузил трек на сайт. Я уж не помню, слушал. Нет, да, конечно, я его слышал уже. Потому что все проходит через мои гнусные ушки. Все проходит через мои гнусные ушки. Вот, но вы-то не слышали, поэтому ставим, слушаем. Так, что тут Калюня написал? Он написал, все еще только начинается. Вот, собственно, поехали. Ставим, слушаем. Бобруйск. Земля королевы мод, плач Ярославны. Вот, все обозвал.

0: есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, только что у нас звучала «Земля королевы мод», «Плач Ярославля», город Бобруйск. Бобруйск, у меня стоит бобр. Калюня привез бобра Коляновне. Калюня Коляновне бобра привез. Вот, стоит у нас бобра это на комоде. Так, Леха пишет: всегда удивляюсь тому, как эту испанскую гармонию можно укладывать как хочешь. Ничего так, песенка. Так, Данил пишет: годится песня. Антоха написал: песня норм, но такая структура текста не мое. Не мое, все это не твое. Классно же все. Так, что там, красиво звучит, мелодично. Валюха написала. Илюха пишет: я рад нашим голосам в предыдущей программе. У нас в группе 164, а проголосовало 124. Все по-честному. Илюха, ну, как бы все уже проехали. Ты знаешь, я написал там в телеге. Вот эту вот бучу развезли. На самом деле же, я вам что хочу сказать. Те, кто участвовали в отборах на неформатке, они получили больше плюсов и бонусов, чем те, кто участвовали на фестивале в живых отборах, и даже те, которые будут участвовать в финале. Почему? Потому что здесь была аудитория в несколько тысяч раз больше. У нас в среднем там, ну, минимум 8 тысяч подключений, но когда эфир, допустим, у меня, это всегда 15-16 тысяч подключено только в онлайне, а сколько там еще на вышках слушает, а сколько нас еще ретранслирует на всякие эти вот телефонные приложения, этих я посчитать не могу. Вот, поэтому, собственно, те, кто позвучали у нас в отборах на неформатке, они гораздо больше получили ништяков в плане продвижения. Поэтому вы уже все свое, как это называется, самое сладкое, вы пенки сняли. Не надо переживать за эти голосовалки. Вот, потому что все это чушь. Все это чушь. И понятно, что всех замечательных невозможно взять на один фестиваль. Хотя была бы моя воля, я, конечно, бы устроил бы просто один фестиваль для тех, кто не прошел отборы на фестиваль. Вот, ну пока никак. Пока никак. У нас продают 13 гектаров прям перед городом за 43 миллиона. Ребят, скиньтесь. Давайте скинемся за 43 ляма, купим поле, и будет у нас свое неформатное поле, и будем там чудить фестивали, какие хотим. Обнесем все это 6-метровым бетонным забором. Вот, и поставим металлоискатели. Вот, и все будет у нас свое. Ладно, что там? Калюня пишет: я только учусь. Да ты уже не учишься, Калюнь, ты уже заскорузлый. Ты уже заскорузлый профессионал. Уже такой этот, прожженный, побитый плесенью. Вот, это уже, знаешь, старый такой блюзмен, сидящий на лавочке в одном ботинке. Из ботинка торчит большой палец ноги. Вот, зубы так вот, чтобы широко стояли. И вот это все, плач Ярославля. Вот, и прям вот шикардос. Ладно. Что там? Антоха пишет: оно, конечно, хорошо, но такая структура текста заставляет скрипеть мозг. Ну, это же здорово, потому что наши мозги последнее время очень мало напрягаются. Они на автомате листают ленты, на автомате щелкают пультом, на автомате едут в метро, вот, в маршрутках. А когда приходится мозгу скрипеть, это здорово. Поэтому наоборот, тоже все хорошо. Вот, ладно, поехали дальше. Так, далее у нас, что у нас там? Далее у нас белорусы. Далее у нас белорусы, Минск. А, нет, Могилев. Могилев, барон Мюнхгаузен, старые наши друзья, загрузили песенку, они аж на 19 марта. «Время безжалостно» называется. Вот, но никак не могли мы с этими отборами. И вот, наконец-то, сегодня. Так, что там ребята написали? Появилась она у автора примерно году в 13-14. Песня. Вот эта песня. Песня «Рефлексия», песня «Наблюдение», песня, задающаяся вопросом, что с нами всеми происходит и какое будущее ждет наших детей. Вот, собственно, такое предисловие к песенке. Итак, барон Мюнхгаузен, Могилев, время безжалостно, поехали, ставим, слушаем, а вы, конечно же, комментируйте, а я вам сейчас ссылочки все брошу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:34:33 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже замечательно улетел. Вот, с вами диджей Зухер, с вами программа «Неформатный миксер», он у нас каждую среду. Вот, сегодня замечательный вечер, наконец-то у нас закончились все эти отборы на фестивале. Вот, и сегодня, наконец-то, мы берем треки с неформатки, чтобы ставить их в эфир. Их, конечно же, накопилось, пока шли отборы. И вот ближайшие две программы мы будем слушать наших мастодонтов, наших динозавров, наших старожил, которые прободали все наши аналы. Вот неформатного радио, который кто-то уже все 20 лет с нами, кто-то чуть меньше, но все равно уже они родные все, понимаешь, все уже близкие, вот, и их много, поэтому я так подозреваю, эфира 2 у нас точно собирается. Вот, и мы уже на середине первого эфира с мастодонтами, только что у нас звучал «Барон Мюнхгаузен», город Могилев, вот, время... «Безжалостно» назывался трек. Так, что там нам пишут? Ну, во-первых, у нас нарисовался Артем Хомячков, Антоха Котелин. Привет вам, ребята. Так, Данил пишет, сегодня прямо парад хорошей музыки. И так и должно быть, потому что сегодня у нас все, понимаешь, наши старперы неформатские, все здесь сегодня. Так, очень даже хорошо звучит, неплохо. Вот Леха пишет, что как-то мажор режется со смыслом текста. Не знаю, у меня так как-то не стыкуется восприятие, простите. Лех, ну, тебя просто не стыкуется. Ты мало выпил. Скорее всего, ты просто мало выпил. Вот, я две стопочки засадил, и ты знаешь, мне прям хорошо. А уж, как тебе сказать, Мюнхгаузены, они настолько профессиональны. Я вот в начало песни послушал в наушничках. Там до того все здорово. Там прям тебе и... классический джазик и, понимаешь, какие-то импровизации интересные. Нет, там все замечательно, и вокал приятный, там просто все здорово. Скорее всего, ты просто не привык к такой музыке. Вот, а я уже, ну, мне борода позволяет уже, она длинная, она седая, я уже начинаю кайфовать от такой музыки, прям реально кайфовать. Мне уже не надо вот это вот мордой об стол биться там, я не знаю. Вот, хотя это я тоже люблю, но уже меня... Я уже не делю музыки давно на жанры, уже не делю на стили на какие-то. Уже просто есть хорошая музыка и та музыка, которая мне не нравится. Плохой музыки не бывает. Вот, без клея. Без клея. Что без клея? Что без клея? Я потерял мысль. Антоха, я потерял мысль. Объясни. Так, ладно. А, да, борода без клея. Ну, та, которая с клеем, она в углу стоит. Прошлую, предновогоднюю бороду, она длинная была. Вот, я ее заклеил столярным титибондом. А титибонд, он хороший такой клей. Он прям моментально сохнет. И все это сдобрил дубовой ваш пылью, ибо делал дубовую мебель. Вот, и мне пришлось ее так это с себя срезать и поставить в угол. Вот, ну ничего, вырастет новое. Новое вырастет, это не страшно. Ладно, поехали дальше. Далее у нас ребята, которые с нами уже где-то, мне так кажется, годика два. Годика два уже, мне кажется, они с нами. Группа «Децимальный номер». Город Москва. Трек называется «Мой город». Написали они про себя следующее. «Децимальный номер» — это рок-группа, состоящая из друзей детства, воспитанных на песнях советского рока. Песни «Децимального номера» о нашей жизни. В них можно найти все и для себя, и про себя. Это мелодичные композиции, подкрепленные философскими текстами, с врывающимися музыкальными рифами и легкой гитарной музыкой. Вот, собственно, я вам сейчас ссылочку всем брошу, а вы слушайте и комментируйте. Итак, «Децимальный номер», город Москва, трек называется «Мой город». Поехали. Поехали.

и в солнечный день. Как жить, начиная с другого листа, летит мой трамвайчик под номером 7. В счастливые давние с детства места он мчит по Полихе все дни напролет, звеня переливом прохожим скорей. Здесь где-то Сережа Галанин живет, поет про Валеру и верных друзей.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:42:59 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Это был децимальный номер. Мой город называется трек. Ребят, я сейчас много ругался матом за эфиром, но в хорошем смысле этого слова мне прям очень понравилось. Очень понравилось, прям, ну, прям шикардос. А вот песня прям, я сейчас прям, чтобы мне не забыть на всякий случай, прям сразу же в ротацию, в основной канал, в ночной канал, в лирику в канал. Вот, и куда еще у вас? Ну все, на трех каналах пока на трех каналах крутитесь, хватит с вас. Вот, очень здорово. Так, что там нам написали? Я тут хвалил, труба, говорю, прям просто фееричная. Во-первых, мягенько так сыграно, здорово просто. И записано, конечно же, классно. Вот, пишут ребята, это Александр Дитковский играл на трубе. Вот, ребят, феноменальный трек, просто обалденный. Ну честно, я прям ругался матом. Мне очень понравилось. Трек уже точно в ротации. Все. Так, что там у нас? Натаха наша нарисовалась. Привет, Натаха. Вот, пишет Ласты Колумба на грани распада. Не-не-не, чур меня. Я вам что советую? Соберитесь, бахните коньячку, понимаешь, и не играйте музыку пару недель, не ходите на репетиции, ничего не делайте, просто отдохните. Вам надо отдохнуть. Отдохнуть от всего, от всех. Не видите друг друга, не встречайтесь. Вот, нажритесь коньячку и недельки 2-3, а лучше месяц. Вообще не общайтесь, ни по телефону, никак, просто совсем. Просто вы друг другу надоели, так бывает. Так бывает даже в семьях. Даже в семьях, вот многие семьи разваливаются просто из-за этого. А уж в музыкальных группах сам год Бог велел. Вот, так что все будет хорошо. Так, Леха пишет, классная песня, хорошо. Девелопер у нас нарисовался, привет. Я, говорит, не дев, я другой. Так, Натаха пишет, песня классная, приятная. Так, мы так и делаем, но коньяк пара человек не пьет. Ну, налейте им, что они там пьют. Что они там пьют, того им и налейте. Вам просто надо друг от друга отдохнуть, и все будет хорошо. Потому что, ну, зная ваш коллектив, вам ругаться-то, в принципе, не из-за чего. В принципе, по большому счету. Вот. Единственное, у тебя с Вовкой проблема, ну никак вам на месяцочек не разбежаться. Ну, опять же, можешь пойти работать в библиотеку вахтовым методом на месяц. На месяц в библиотеку книжки перебирать. Вот, тоже отдохнешь. Так, на месяц в библиотеку книжки перебирать. Вот, тоже отдохнешь. Так, Сашка пишет, думаю, все загружать ли мне на неформат.

Вот. Так, ладно. А, вот, все, видите, с Натахой вопрос решен. Ее в дом престарелых отправляем. Вот так вот. Отправляем Натаху в дом престарелых. Вот. Остальные все дома сидят и месяц не видятся. Отлично. Вот, смотрите. Хороший вариант. Вот. И все. И все, а через месяц вы как увидите друг друга, как заулыбаетесь, как начнете играть, как начнете песни новые записывать. Вот. Я желаю, чтобы вы не распадались, потому что вам уже поздно распадаться, потому что вы уже до такой степени престарелая профессиональная группа со сложившейся историей, вот, со сложившимся, как это, музыкальным почерком. Вам уже просто невозможно развалиться. Просто вот физически вы не можете этого сделать. Так, ладушки, едем дальше. Далее у нас кто? Далее у нас группа «Оберег». «Оберег», город Москва, да, давние уже друзья наши, ребята. Вот, но почему-то загрузила не Аня трек, а загрузил Александр трек. Ну ладно. Ладно, видимо, Анька забыла, что надо грузить треки на неформатку, или у них специально нанятый человек. Но тем не менее, трек на неформатке появился. Вот, что они про себя написали. Композиция столичных рокеров «Оберег», пронизанная солнечным светом и теплым весенним воздухом, звучит гимном молодости, свежести и красоты. В судьбе каждого человека есть или обязательно должен быть кто-то, кто очень нужен, без кого жизнь теряет, кто тормошит и зовет, открывает, разрушает. Вот, мы сотканы бережно спрятать в шкатулках памяти. Вот так вот. Там много просто очень текста, поэтому я, как это, читал скоро чтением. Кому интересно, ссылочку сейчас брошу, почитайте. Вот, давайте слушать «Оберег», город Москва, трек называется «Нужен». Поехали. Поехали.

0: Есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и
2: Итак, други и подруги, здравствуйте, все, кто к нам только что подключился. 21:53:16 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от меня уже отзвучали у нас обе рек. Вот, и, собственно, смотрите, как получилось-то, интересно. Я же сегодня треки не отслушивал, которые звучат заранее. Просто увидел, что наши динозавры выложили треков и насобирал на программу. Вот, и прям, смотрите, все как один, все классные, все лиричные, все прям, даже которые роковые, и то они прям такие, прям тянущиеся, как моя морожка на самогонке. Вот, я еще одну хлопнул тут за эфиром. Вот, говорят, теперь пропаганда алкоголизма будет жестоко караться, но я никому не предлагаю, я в одно рыло пью. Вот, раньше я кричал, давайте выпьем со мной, друзья, а теперь нет, а теперь я просто тупо пью. Вот, для этого и стрим, чтобы вы видели, когда наливать, чтобы мне не приходилось лишний раз говорить это вслух. Вот, ладушки. Ладушки, что там нам? Антоха пишет, мне зашло. Натаха пишет, какие классные сегодня группы. Какие сегодня классные группы. Так, динозавры. Ну, динозавры в плане, что наши уже давние друзья. Те друзья, которые уже не форматки 20, получается, 2 года. А вот некоторые с нами вот все эти 22 года. Да, некоторые чуть поменьше, но все равно уже наши давние друзья. Вот, и пока были отборы на фестиваль Revolution, они грузили треки. Грузили, а я все никак не мог их включить. Поэтому у нас сейчас после феста этого будет 2-3 эфира. Ну, скорее всего, 2, наверное. Сегодня вот первый, в следующую среду второй с нашими динозаврами. Так, Леха пишет, убегаю, что-то, говорит, за окном у меня весело, откланялся. Ну, давай, давай, Леха, иди лови ракету. Вот, ладно, Леха у нас просто из Донецка, у них там, ну, вы знаете, у них там весело. Вот, ладушки, поехали дальше, далее у нас кто? Далее у нас наши, опять Беларусь, наши тоже давние друзья. Проект Юго-Запад, вот, наша, понимаешь, Юля, у нас две Юли в конце программы. Вот, первая, это Юля Шабанова, это город Минск. Вот, что они про себя пишут? Играем вместе с осени 17-го года, исполняем русскоязычные авторские песни, которые точно зайдут любителям текстово и эмоционально-содержательной музыки. Вот, тут очень много текста, друзья. Я вам могу одно сказать. Я ссылочку брошу, сейчас почитаете, кому интересно. Вот, кому не интересно, читать просто послушайте. Наверняка это будет здорово, потому что, ну, пока Юго-Запад меня ни разу не обламывали. Причем даже когда они выгружали прям совсем сырые треки, они все равно очень охрененные были и очень интересные. Вот. Итак, проект Юго-Запад, «Найти слова» называется. Трек «Дислокация Минск». Поехали, ставим, слушаем. А я сейчас вам ссылочки все брошу.
3: Слова.

0: я ничем тебе не помогу.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, дорогие подруги, 22:00:44. Вот такое красивое системное время у меня. Вот, Натаха написала класс, Валюха пишет, хорошо звучит. Девелопер написал, музыка классика жанра, никакого рока я здесь не вижу. Так, Антоха вполне себе пишет. Слушай, Юль, я знаю, что ты будешь или запись переслушать, может, ты сейчас слушаешь даже втихарца, как обычно. Вот, я сейчас слушал, когда все нормально, как только я одел наушники, вот мне кажется, это очень неправильно. Но это мое мнение, может, я, конечно, и не прав. Вот, но попробуйте, послушайте еще раз. Я просто вот одел хорошие студийные наушники на башку на свою, на глупую, и послушал, и я попал как раз в момент проигрыша, и получается там скрипка в одно ухо, прям строго в одно ухо, все остальное в другое ухо, и получается, когда ты пытаешься воспринять, у тебя в каждое ухо лупит свой инструмент. У каждого своя партия, просто какая-то какофония. То есть вот в наушниках слушать просто нереально. Вот, если вы никуда еще не залили на цифровые витрины трек, может быть, имеет смысл все-таки баланс инструментов чуточку сдвинуть, потому что, ну, прям вот реально в наушниках очень сложно было воспринимать даже. Не то, что там прям слезы из глаз. Слезы из глаз, зубы заболели, сопли выпали из носа, все, прям все осыпалось. А вот когда без наушников, в колонках, да, хорошо звучит, нормально, но прям вот в наушниках очень спорно. И люди, которые едут там в маршрутке на работу, особенно в затычках, где там звук и так хреновый, и эта высота сильно будет прям в разные уши, и мне кажется, у них просто глаза лопнут, и человек 15 не доедут до работы. Вот, поэтому, ну, послушайте сами еще. Может быть, вы поймете то, о чем я говорю. И, ну, мое мнение, вот это надо бы, конечно, чуть-чуть вот сдвинуть куда-то к центру все, чтобы не было вот такого разрыва мозга. Потому что не у всех оба полушария хорошо работают. У меня вот, видимо, не очень хорошо, потому что я, когда это все синхронно услышал в разные уши, прям я не услышал музыки, я услышал прям какофонию. Вот, ну, именно в наушниках. Вот, ладно. Рассказал. Едем дальше. Далее наша, понимаешь, Юлия Чек наша. Город Москва. Так, что у них про себя написано? Вот инди-рок, русскоязычные авторские песни, блюз-роковая вокальная подача, гитары, скрипка, флейта, биты. Вот, видимо, биты, но лучше считать биты. Да, такие хорошие. Кстати, мне в свое время об голову сломали биту. Видимо, не очень качественно было. Выступления уютные, незабываемые, мощные, обогащающие, похожи на беседу о самом простом и самом главном. Стихи для песен созданы на основе мыслей о сути человека и всего живого, о любви в различных ее проявлениях. И, собственно, вот. Друзья, честно скажу, кто в Москве живет, если видите афишу Юлия Чек, обязательно сходите, потому что у нас тут кто? Юра у нас сделал целую программу с Юлей. Вот, и я с таким удовольствием послушал. Я вот вам честно говорю, прям было интересно, я прям жалел. Она мне пишет, периодически зовет на концерты, но они в Москве все это делают, а я-то живу черт его знает где. Вот, поэтому вот. Итак, Юлия Чек, трек называется «Целовать город Москва». Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 22:11:11. Представляете, какое системное красивое время. Так, Dark Dream у нас нарисовался. Привет тебе, пишет, под джин трек качает. Слушай, меня под морожку плющит. Я вон с литром морожки сегодня сижу. Три стопочки пригубил. Вот, я кинул вам в чаты, ребят, про запись эфира с Юлей. Там целая программа, там целый час общения. Вот, и я когда перед треком говорил, что вот недавно, недавно Юля была у нас в гостях в программе «Все гениальное просто». Вот, а сейчас смотрю, это было 7 октября 2021 года. Представляете, прошло 3 года практически. Вот, а мне все кажется, что вот только-только это вчера было, недавно. Но в любом случае, ссылочку я вам бросил, переслушайте, кому понравилось. Там целая программа, там все очень, как это называется, очень так это душевно, по-домашнему. Акустика, там на пианино Юлька играла, по-моему, даже. Вот, короче, такой эфир приятный. Ну, я с удовольствием послушал, честно. Так... Что там, норм трек? Вот Колка предполагает, здесь, говорит, наверное, нужен дуэт. Наверное, нужен дуэт. Слушай, ну я не знаю. В принципе, может быть, но... А зачем? Я единственное, что хочу предложить Юльке сделать из этого трека, надо ей сделать радиоверсию, потому что 6 минут, трек классный, песня здоровская, но 6 минут, вот у нас новая подписчица Нина Ховренкова, привет, Нина. Вот, 6 минут не каждая радиостанция возьмет, я вот к чему, испугаются, потому что, ну, боятся они таких длинных треков. Вот, мне кажется, надо немножечко кастрировать, сделать радиоверсию специально для FM-радиостанций, для коммерческих. Вот, и я думаю, с удовольствием разберут. Попсовые станции с удовольствием разберут этот трек. Вот, но его немножечко надо кастрировать, так это, наполовину. Немножечко наполовину. До 3 минут секануть. Вот, и будет прям самое оно. Вот, а так, конечно, замечательно. Конечно, замечательно. Я бы с удовольствием сходил на концерт, конечно, но, увы и ах. Вот, Москва далеко. Вот, а когда Юлька приедет в Тулу, скорее всего, я буду где-нибудь кверху жопой на картошке. Вот, Олежек у нас нарисовался, спрашивает, грани 4 уже вышли. Я же сказал, в конце октября они выйдут, вот, и кто-то должен доплатить или не будет участвовать. Вот, ладно, собственно, все, друзья, на сегодня коллекция треков подошла к концу. Вот, практически все треки будут эти крутиться в ротации. Да что практически все и будут крутиться. Просто кого-то я уже добавил, чтобы не забыть, прям не забыть. Но, скорее всего, все там и будут. Вот, альтернативная голосилка будет, но она такая чисто, если кому-то надо удвоить баланс свой на сайте, вот, тогда пользуйтесь альтернативной голосовалкой. Там, как обычно, все суммы будут умножены на 2 и зачислены на личный счет музыкантам. Вот, а так, в принципе, обычную, наверное, голосовалку даже и делать не буду, потому что смысла нету. Следующая программа у нас в среду будет точно так же с мастодонтами. Скорее всего, я наберу опять полную программу. Но если не наберу, возьму кого-нибудь из новеньких. Вот. Калюня пишет, прям просится на читку мужской вокал с глубоким низом. С глубоким низом. Слушай, ну... Я, например, не умею читать. Я пробовал, честно, пробовал. Думаю, а что бы Зухеру рэпом не попеть, да? Вот, у меня не получилось. Тут, видимо, нужен человек, который умеет и которому ты можешь доверить свою песню. Вот, а бы кого не позовешь, если у Юльки есть какой-то такой человек, то она бы его позвала, я думаю, а раз нету никого, если ей в голову не пришло, значит, никого поблизости с нужным вокалом и умением читать не было. Вот, собственно, умею ли я делать модером? умею ли я делать модером, не знаю, наверное, умею, только зачем, зачем мне модер еще один, вот, у нас много модераторов. Ладно, собственно, что, друзья, услышимся с вами теперь во вторник. Ну, со мной лично во вторник в рамках бомбардировки. Ну и, конечно же, в следующую среду будет миксер. Вот. Машу всем лапкой. Отключаюсь я сейчас от радио. Сейчас я включу хорошую песню. А чё я не буду скромничать? Я включу Зухера. Вот. После которого он, собственно, и скажет вам, что с рок-н-роллом происходит. Вот, радиослушателям говорю до встречи через 6 дней, а на стриме я еще, конечно, повесю, еще стопочку хлопну, докурю и тогда уже пойду.

скажут, какое поколение, такое искусство. Раз уж ощущают себя рабами черными, то и поют их песни захлеб да в распевочку. Вон и Юра Шевчук запел скороговорками, что уж нам сирым да убогим. И Шахрин в телевизоре с рэпером псов поет да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает, хлеба хочется, тут уж не до позора. Ты же пел всей стране рок-н-ролл, это я. Ну и что, все, пизда рок-н-роллу.

Народ в сети спрятался за лайками. Кричат долой царя, да комменты царапают. Вышли бы на улицу, соседям помогли. Да прибрали мусор, пыль на лестнице.

зубам. Боль в животе и коленки мешают стоять. Я знаю, что все отдают предпочтение словам.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Девчонки, хотите стать женами миллионеров, а потом успешно развестись и жить в Калифорнии? Тогда вам надо почитать биографию нашей следующей героини. Во-первых, надо родиться где-нибудь в центре России, ну там, например, в Казани. В семье профессора стоматологии. Потом желательно переехать в Иркутск. Там ходить в музыкальную школу, мечтая, что когда вот я вырасту, я стану певицей. Во. Но сначала надо получить образование. Нормальное. Ну, хотя бы институт иностранных языков закончить. Там немецкий, английский знать. Ну, а как? Надо же как-то с миллионерами разговаривать. Не, русских миллионеров мы сейчас не рассматриваем. Они, тем более, под следствием там половина. Кто-то вон сейчас присядет. Кого там в Европах вообще позакрыли. То есть там не бабла, а куда они сядут, там и баб нету. Так, отвлеклись. Ну, а после окончания института надо ехать в Москву. Чё, поступить в Щепкинское училище. Но не пройти. По причине, ну, не той фамилии. И как на всех обидеться выйти замуж в первый раз за акробата, сменив фамилию с Вайс на Ведищеву, Иду на Аиду, и вообще запеть в оркестре Олега Лунстрома.
2: Говорят, что не могу.

0: Аида Ведищева родилась в Казани 10 июня 1941 года. Все, что я только что рассказал, чистая правда. В 60-м году она оказалась в Москве. А в 66-м году записала одну из самых известных хитов Советского Союза. Песенку о медведях. Из «Кавказской пленницы». 7 миллионов копий. Мультиплатиновый статус. Круче Ленинских гор. Но имя исполнительницы из титров фильма убрали. Дальше круче. 68-й год. Сопот. Чешские события. Аида решила спеть, несмотря на запрет руководства. И что? Стала лауреатом. А по приезду в СССР попала в черный список. А песня «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки» только добавила раздражений от Министерства культуры. Но популярность растет. А как, ежели уметь петь-то? Народ тогда говно-то не слушал. Колыбельная умка.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

Ребята, Чунга-Чанга, лесной олень. Пусть говорят, в 70-е прилетело. Ее полностью вырезали из эфира, радио и телевидения, запрещали концерты. Если бы Аида Семеновна не сохранила бы у себя собственный материал, то мы бы эти записи потеряли. Все размагнитили и уничтожили. И что же оставалось делать? В 1980 году ведущего вместе с семьей уезжает в Америку. В 40 лет поступила в театральный колледж. Окончила. Спустя 2 года представила сольную программу в Карнеги-Холл. Ее продюсером стал Джо Франклин, который в свое время вывел Барбару Стрейзанд и Лайзу Минелли. Аида Ведищева стала первой из российских певиц, покоривших Америку своим талантом. Ну а потом можно и за миллионера замуж. Что она и сделала. Еще кайфанула. Мое счастье в море унесло. Аида Ведищева.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: тебя все в порядке. Я, кажется...
1: Участники сборника «Грани».
2: Первый трек пластинки «Грани 2» группа The Mowgli's, город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Друзья, в эфире
1: «Мир
2: неформатный».
1: Радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

0: даже спрятан он.
1: Клод останется любому, самый смелый заберет.
2: Жизнь вертится по-другому, лишь один у них расчет.
3: Клад останется любому, самый смелый.

Придуманный ветер, душа зазвучала придуманной песней, бежал по листам придуманной буквой от слова начала придуманным будням.

потерянный мир. Во время чумы продолжается.

придуманный город собора созвездий. Дев русые косы, да рожь с васильком.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластера», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Сидели, молчали, смотрели в глаза и боялись подумать, что это нам снится. 400 лет, 8 жизней подряд пролетели.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: Занимательные истории от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: System of a Down, система падения. Армяно-американская группа образовалась в Лос-Анджелесе в 1992 году Сержем Танкяном и Дарреном Малакяном. Они хотели назваться «Жертвы падения», но бас-гитарист Шаво Ададжан сказал, что если назвать группу System of a Down, то в магазине диски будут лежать рядом с группой Slayer. Все просто. Люди сразу думали о продакшенах и там продажах всяких. Есть старый анекдот. Мойша спрашивает у сына: «Абрамчик, скажи папе, сколько будет 2 плюс 2? Так и папа, мы продаем или покупаем?» Так вот, народ, армяне знают, чего, как продавать. 5 альбомов продали 40 миллионов тиражей. А Toxic City, альбом 2001 года, 12-миллионным тиражом. И с него и заслушаем Toxic City.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей информатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция информатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

Тренированной глуши три недели сочинял непридуманный рассказ про капризную судьбу, да про каждого.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.
1: Можно дарить сны и ловить ветер. Можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помня ноты. Можно глотать пыль,

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

Раньше мы приметили то, что когда человек умирает, за его душой прилетает вора и уносит ее в мир мертвых. Иногда же случается нечто ужасное. Он вместе с душой уносится печаль, и душа не в состоянии обрести покой. Но иногда, крайне редко, ворон возвращает душу на землю и дает возможность восстановить справедливость.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Оризонт. Вот это не ожидали вы точно. Молдавский вокально-инструментальный ансамбль, как вам? Он был создан в 1976 году композитором Олегом Мильштейном при Молдавской государственной филармонии в Кишиневе. В составе было до 16 человек. Скрипичная группа, духовая группа, вокалисты, ритм-секция. Уже тогда программист и свой звукорежиссер. Это вам не панкуху греметь? И людей в «Оризонт» брали с консерваторским образованием. Качество оно и вырвалось из «Союза». «Оризонт» выступал с Мирей Матье, Хулио Иглесиасом. Но, как и всех, талантливых и успешных выскочек не любят. Из Молдавии «Оризонт» выдавили в Ставропольский край, а в начале 90-х кончился и «Горизонт». Слушаем «Калина» 78-го года.

Взять, уйти отнюдь не просто, но сделать шаг и путь пройти. Ультиматум поставлен жестко, все тебе.

0: пожалуйста.
1: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». Ее 20-й выпуск. У микрофона Юрий Арцизов. Сегодня ко мне в гости придут герои всех предыдущих 19 выпусков программы. И не подумайте, что я расширил свою домашнюю студию, чтобы она вместила более 20 человек. Все гораздо интересней. Друзья, мне исполняется 50 лет, и вот мне что подумалось. На протяжении 19 программ я задал ее гостям более сотни вопросов и насладился звучанием более сотни их песен и стихотворений. Сегодня будет все наоборот. Я буду отвечать на ваши вопросы и петь вам свои песни. По моей просьбе герои прошлых выпусков прислали мне свои аудиосообщения с вопросами и поздравлениями. Я думаю, самое время перейти к ним и возобновить забытую рубрику.
0: Обратная связь.
2: Юра, здравствуй, поздравляю тебя от лица коллектива «Московское время» с юбилеем. Желаем тебе всего самого-самого, оставаться в такой же отличной творческой форме. И хотели задать тебе такой вопрос. А впервые, когда мы познакомились с тобой, видели у тебя гитару, в которую, насколько я понимаю, встроен MP3-плеер, из которого идет музыкальное сопровождение. Оно показалось это очень интересной идеей, и до знакомства с тобой мы подобного, в общем-то, инструмента не встречали. Скажи, ты самого изобрел или ты идею подсмотрел у кого-то?
1: Кто не узнал, это был Николай Белокопытов. Коля, огромное спасибо за поздравления, процветание твоему коллективу. С удовольствием отвечу на твой вопрос. Сколько себя помню, выступая сольно, как говорится, без ансамбля, я всегда использовал какие-либо технические ухищрения, примочки, плееры для более богатого и плотного звучания. Но меня всегда напрягало, что долго происходит подключение всех этих приборов, и тем самым сокращается саундчек. А ты знаешь, что это актуально, если выступаешь в каком-нибудь сборном концерте. И вот однажды мне на глаза попалась гитара Ovation Idea со встроенным MP3-плеером. Она была мной приобретена, и какое-то время я выступал с ней, используя плейбеки, вот басово-перкуссионную основу, сделанную на компьютере, и залитую вот в память этого плеера. Но эта гитара, вот Ovation, для меня оказалась очень громоздкой и неудобной, в связи с чем данный блок из этой гитары, вот Ovation, перекочевал в тревел-гитару фирмы Yamaha, с которой я и по сей день выступаю, и сегодня в этой программе исполню свои песни именно на ней, используя плейбеки, залитые в память плеера.
3: Юрочка, дорогой, это Дмитрий Максимов. Поздравляю тебя с юбилеем, желаю всего наилучшего и хочу задать тебе вопрос. Может быть, он покажется тебе странным. Бывают ли у тебя моменты, как я называю, взрослого счастья? Не такого, как в детстве, не такого, как в юности, а вот какое-то взрослое счастье. Бывают ли такие моменты у тебя?
1: Дима, благодарю за поздравления. Отвечаю на твой вопрос. В своих размышлениях о счастье я пришел к такому выводу, что для меня счастье всегда одинаково. Оно не может быть детским или взрослым. Меняется скорее обстоятельства, при которых мы испытываем это чувство. Ну, скажем, в детстве это чувство может вызвать подаренная родителями классная игрушечная машинка. В юности первый поцелуй с противоположным полом. Я вот помню, как испытывал прилив этого счастья, когда в 2003 году держал в руках официально изданный компакт-диск своего альбома «Огни опасно». И вот совсем недавно, признаюсь, что вопросы для данной программы я от участников собирал в течение нескольких месяцев. Кто-то откликнулся сразу, кому-то мне пришлось надоедать, но, получив завершающий аудиовопрос, я радовался как ненормальный, прыгая от счастья. Я думаю, что именно вот радость мы испытываем, когда что-либо добиваемся, а счастье – это то, что нельзя спрогнозировать. Оно падает, как снег на голову, но эффект восприятия, мне кажется, одинаков, что в детские годы, что сейчас. Может, я ошибаюсь. Будьте все счастливы.
4: Юра, с днем твоего рождения! В эту исключительную дату, в числе прочего,
5: Я хочу подарить тебе небольшое размышление. А вот скажи, пожалуйста, вот этот момент творчества в твоей биографии ты как воспринимаешь? Как нечто твое личное, меняющееся в русле реки проживаемого времени, согласно поворотам судьбы, встречам, событиям? Или же это нечто отдельно стоящее в вечности, в образе колосса, энергии, которому тебе дано прикасаться и иногда входить в резонанс? Иными словами, ты чувствуешь творчество частью себя, достоянием твоего существования, то, что было бы жаль утратить, или как некий зов, луч, летящий в вечности и каким-то чудесным образом преломляющийся в твоем бытии? Было бы интересно услышать твое размышление на эту тему. Рад, что знаком с тобой, дружище. Обнимаю сердечно.
1: Дима Махов, очень рад твоему поздравлению и такому глубокому философскому вопросу. Но, несмотря на это, ответ мой будет простым. Те лучи света свыше, которые преломляются в моем бытии, накапливаются во мне, и так, собственно, появляются песни. При этом я чувствую творчество частью себя и точно знаю, что было бы очень жаль это утратить. Хочется мечтательно верить в то, что свет от моих песен, ну да и сами песни, останутся в вечности. Как говорится, мечтать не вредно.

0: Приветствую всех слушателей неформатного радио. Я Владимир Чечерюкин, лидер квартирного дуэта. В программе «Все гениально и просто» мы, я и Ольга Махначева, квартирным дуэтом выступали у вас. И в связи с днем рождения Юры, ему 50, хочу обратиться к нему с таким вопросом. Юра, вот смотри, в последнее время очень сильно изменились музыкальные тенденции в мире. Это, наверное, заметно всем. Скажи, вот как ты считаешь, в своем творчестве стоит ли тебе следовать этим изменениям? И насколько может измениться твое творчество, глядя вот на эти мировые тенденции музыкальные?
1: Володь, огромнейшее спасибо за вопрос и поздравления. Что касается мировых тенденций или музыкальной моды вообще, я никогда не обращал на это внимания, всегда старался играть то, что у меня лучше всего получается, ну или каким-либо образом отзывается во мне. В разные годы, правда, меня бросало писать песни в различных стилях, но это скорее было мое желание попробовать что-то новое без оглядки на мировые тенденции, это уж точно. Я никогда не занимался коммерческой музыкой, не зависел от успеха, а творил всегда в свое удовольствие, чему, признаюсь, очень рад.
2: Юрий, я пожелаю тебе дожить до 103 лет, поехать на гастроли, петь свои песни и услышать овации людей из разных стран. Ты хотел бы поехать в мировое турне?
1: Спасибо за поздравления. Это была Людмила Кубалова. Программу с ней, где она читает свои стихи, вы можете послушать на сайте неформатного радио. Ну, как, впрочем, и все другие выпуски там есть. А отвечая на вопрос про мировое турне, хочется сказать, что мои песни вряд ли будут интересны за рубежом, ну, может быть, русскоязычному населению. А вообще любые гастроли я люблю. Ни один стрим не заменит живых аплодисментов и оваций. Гастроли – это новые эмоции, какое-то движение. Помните, как у Шаинского: «Старость меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути». Гостем одного из выпусков программы «Все гениально и просто» была группа «Изюм река». Вот о чем меня спросил лидер этого коллектива Владимир Глоба.
3: Я тебя хотел спросить, вот ты музыкант, ты пишешь песни, занимаешься музыкой, много альбомов записал своих, у тебя своя студия, это прекрасно. А почему ты начал еще какое-то дело занялся, как-то вот брать интервью, это именно то, куда мы пришли сейчас?
1: Володь, рассказ будет долгим. Ну, во-первых, мне всегда нравились подобные программы, и я решил, почему бы не сделать свою. Спасибо Захару, что он позволяет размещать данный контент на неформатке. Но вот мое решение делать данную программу пришло не сразу. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я летом 2019 года попал в больницу. Лег под нож хирурга, у меня была проблема с сухожилием пальца левой руки, и, лежа в палате после операции и превозмогая боль, в голове крутился один вопрос. А что, если я больше не смогу играть на гитаре? Чем бы мне было интересно заняться? И для меня стало очевидно, что данной программе на радио быть. Я записал пилотный выпуск, Захар его одобрил, и вот сегодня вы уже слушаете 20-й выпуск данной программы. Да, палец моей руки через пару месяцев восстановился, и я надеюсь вас порадовать еще не одним десятком новых песен.
4: У меня такое пожелание просто, да, глядя, чем ты занимаешься, да, ну, вот это радио, музыка, слова пишешь, аранжируешь. Я слушал, насколько аранжировки, ну, грамотные, скажем так, с точки зрения музыкальной, да. Не ставь это на коммерцию, на поток. Знаешь, я всегда спрашиваю людей, которые говорят, мне нравится это делать. Я говорю, а ты спроси себя, вот сейчас тебе перестанут платить, ты будешь этим заниматься? Вот если ты будешь этим заниматься, не получая от этого доходы, значит, это твое. А оно же все за круговорот. То есть ты занимаешься этим, потому что тебе это нравится, и оно тебе приносит поэтому доход. Только ты ставишь на доход, оно сразу обрубается. Ну, так вот как-то, да, в жизни.
1: А это был Александр Лагунов, участник группы «Изюм река». Саша, благодарю за данное пожелание не ставить все на поток. Я именно по этой причине делаю программу один раз в месяц, а то и реже, чтобы не спеша подготовиться к ней и получить удовольствие как от общения с гостями, так и от монтажа выпусков программы, ведь каждый из них неповторим.

без остатка и сожаления пробовать жизнь на вкус. Тебе это стоило вдохновения, помнить, зачем мы здесь, любить безудержно и быть

0: и сейчас.
1: Приветствую всех, я Олег Челап, музыкант групп «Оптимальный вариант» и «Пчела Бэнд». Все пчелины поздравляю Юру Арцизова с первым в его жизни 50-летним юбилеем. Искренне желаю успешного продолжения. Знаю и глубоко ценю Юру как неустанно работающего музыканта и автора песен, звукорежиссера и радиоведущего. И в каждом из этих амплуа Юра человек профессионально состоявшийся. И дай тебе Бог, юбиляр Арцизов Юра, дышать, реализовываться и быть включенным в жизнь долгие-долгие годы. В связи с твоим юбилейным поводом подводить итоги, хочу спросить тебя, как музыкант-музыканта, вот о чем. Ну, понятно, что каждый, кто посвящает свою жизнь творчеству, будь то музыка, там, или литература, или живопись, или кинематограф, или совсем что-то другое, каждый в начале своего пути чем-то напитывается, кому-то невольно подражает, кого-то выбирает себе учителя, стремится соответствовать уровню кумира. И понятно, что со временем многое из того, чем восхищался и на что ориентировался в юности, ну, перестает будоражить, становится ощутимо менее значимым или там что-то вообще переходит в разряд уцененки. А что-то остается навсегда константой. И как величина искусства и творчества, и как пример служения, как символ того, к чему ты сам продолжаешь стремиться. Ну вот лично в моем случае в таком списке было там много серьезных, значимых авторов и личностей, и персон. Но из всего огромного массива доминантой в итоге остались Сергей Павлович Королев, Винсент Ван Гог и Битлз. А что для Юрия Арцизова является его золотым фондом? Поздравляю, дорогой. С днем рождения, с юбилеем.
0: Олег, безумно рад твоему поздравлению. Не скрою, что в свое время я напитывался и твоим творчеством. До сих пор слежу за тем, что выходит из-под твоего пера. Отвечая на твой вопрос, я подумал, вот если бы завтра меня отправили на необитаемый остров и позволили бы мне взять с собой только что-то одно из каждой области искусства, то из музыки я бы взял с собой альбом группы «Кино. Это не любовь». Из кинематографа это был бы фильм Карена Шахназарова «Курьер». Из книг я бы взял автобиографию какого-нибудь известного человека или какую-либо книгу по философии, но точно не художественную литературу. Из живописи ничего бы не брал. Не разбираюсь я в этом. Да, ну и гитару бы, конечно, прихватил, а то как песни писать-то?
2: Здравствуй, Юрочка, это Юля Чек. Поздравляю тебя с днем рождения. Будь здоров во всех смыслах, будь счастлив. Пусть у тебя в жизни будет гармония, баланс, равновесие. Скажи, пожалуйста, Юра, а хочешь ли ты изменить что-то в людях своим творчеством? Если да, то что? Если тебе это уже удавалось, расскажи, каким образом тебе это удалось, что произошло со зрителем, либо с тобой самим, либо с твоей семьей, что произошло такого трансформирующего, доброго, хорошего. Спасибо огромное за ответ. Целую. Юля Чек.
0: Юля, благодарю за поздравление и отдельное спасибо за поцелуй. Отвечая на твой вопрос, скажу, что изменить что-то в людях своим творчеством мне не очень бы хотелось. Задач не те. А вот помочь создать хорошее настроение и дать возможность поразмышлять о чем-либо, погружаясь в мир моих песен, и это для меня всегда награда. Значит, все сделано не зря. Не буду лукавить, любой отзыв для меня очень важен. А уж если это благодарность от слушателей за мои песни, это именно то, что согревает мою душу. На программу вместе с Юлей Чек приходил замечательный музыкант Борис Федотов. Он задал мне пару вопросов. Давайте послушаем первый из них.
3: Юра, вопрос номер один. Вот скажи, ты очень опытный музыкант, у тебя 15 собственных альбомов на радиопередаче. Скажи, пожалуйста, вот ты продюсерской деятельностью какой-нибудь занимаешься или нет? или планируешь, может быть?
0: Борис, благодарю за вопрос. Продюсированием в смысле раскрутка и продвижением пока не имею возможности заниматься, ну, по финансовым соображениям. А продюсированием именно звука занимаюсь очень давно. Ну, вот одна из последних работ – альбом Владимира Захарова «Душа поет», где я выступил и аранжировщиком, и саунд-продюсером данного альбома.
3: Юра, вопрос номер два. Скажи, пожалуйста, когда-нибудь ты экспериментировал, допустим, с жанрами, или планируешь, или какие-то дуэты интересные, необычные музыкальные инструменты, в общем, всевозможные творческие эксперименты. Как ты к ним относишься и планируешь ли?
0: Борис, отвечая на твой второй вопрос об экспериментах, хочу сказать, я всегда их любил, будь то освоение нового инструмента, звука, совместного написания песен или исполнения их. Про жанры вообще молчу, это наглядно слышно на моих разных альбомах. И верю в то, что с годами я этот интерес к экспериментам не утратил. Другое дело, что не всегда получается гениально, и не всегда это известно широкому кругу слушателей.

0: Приветствую всех слушателей неформатного радио. Это Аркадий Бабаян. Хочу поздравить Юру с юбилеем, пожелать ему не останавливаться на достигнутом, а совершенствоваться и двигаться дальше. И хочу спросить, Юра, вспомни, пожалуйста, день или период, когда ты по-настоящему почувствовал себя артистом.
1: Аркадий, искренне рад твоему поздравлению. Для меня слово «артист» ассоциируется с величиной, ну, что-то типа Киркорова. Себя же я всегда позиционировал как человека, занимающегося музыкой, в чем-то профессионально, в чем-то на любительском уровне, но искренне любя свое дело, будь то запись на студии или живой концерт. Я помню, впервые на сцену к зрителю вышел еще в студенческие годы, и с тех пор очень люблю такое общение со зрителем. При этом совсем не важно, кто я в этот момент, артист или музыкант-любитель. Важно делать свое дело честно и получать удовольствие от самого процесса.
2: Юрий, скажи, ты занимаешься рок-музыкой по-прежнему или уже поп-музыкой? Либо смешением, наверное, каких-то стилей. Ну, важно ли тебе вот эти вот приставки рок, поп и так далее?
1: Для тех, кто не узнал, это был Тимур Хидиров. Тимур, отвечу коротко. Приставки эти мне действительно не важны. Я для себя и в рок, и в поп-музыке всегда найду что-то интересное, если это сделано с душою, качественно. Как сказал классик, все жанры хороши, кроме скучного.
3: Юра, привет, это Бодарья. У меня такой вопрос. Есть ли у тебя какие-то особенные ритуалы в день концерта? Что ты обязательно делаешь в день концерта или обязательно не делаешь? Спасибо.
1: Даша, благодарю за вопрос. Но каких-то особых ритуалов у меня нет. Стараюсь в день концерта меньше на все раздражаться, аккумулировать позитив и физически не перенапрягаться. А главное, не репетировать именно в день концерта. Тогда энергия на самом концерте будет максимальной. Следующий вопрос и поздравления мне прислал замечательный музыкант Николай Шипулин, он же Колямба, гитарист группы Ромарио. Давайте его послушаем.
4: Юра, во-первых, поздравляю тебя с 50-летием. Это было для меня неожиданностью. Никогда бы тебе не дал 50 лет. Выглядишь шикарно. Очень молодо так держать. Сейчас сижу на берегу моря, слушаю волны. Смотрю на закат, и мне пришел в голову такой вопрос. А смог ли бы ты бросить все, поехать жить куда-нибудь на море, днем заниматься серфингом, предположим, а вечером играть в каком-нибудь кафе, вот ни о чем не думать и жить такой вот расслабленной жизнью?
1: Николай, спасибо. Очень тронут твоим поздравлением. Отвечая на твой вопрос, навскидку хочется сказать «да». Я хочу уехать жить к морю, играть, петь песни в свое удовольствие. Но, подумав пару секунд, понимаешь, что бросить все не получится. Уж слишком глубокие корни на московской земле. Многое держит. Да и кому я там у моря нужен со своими песнями? А играть кавера... Ну, в общем, коверкать песни не мой конек.
5: Приветствую всех слушателей неформатного радио. Меня зовут Полежаев Ильян, я лидер московского коллектива «Свободный полет». Юрий, как вам удается писать такие светлые песни?
6: Илья, открою тебе страшную тайну. Чтобы песни были светлыми, я утром, когда просыпаюсь, отшториваю окно, и ко мне в комнату проникает свет.
1: Так песни становятся светлыми. А если без шуток, кто ж его там разберет, почему оно так получается? Для меня это естественный процесс. Давай я лучше спою еще одну мажорную песню. Она называется «Торопить события» из моего альбома «На позитиве».

Но ты ее этим не обидел. Она не помнит всего, что было. И пока никто не видел свой поцелуй.

0: Привет, Юрий. Привет, дружище. Мы с тобой знакомы очень много лет. Сделали не один совместный замечательный проект. И сегодня из Петербурга, из столицы русского рока, я тебя поздравляю с твоим серьезным юбилеем. 50 лет. Это круто. Ты знаешь то, что я музыкант легендарного клуба-музея Виктора Цоя «Котельная Камчатка». И у меня к тебе, конечно, такой вопрос. Ты в рок-н-ролле очень долгое время, а меня вот что интересует. Как ты познакомился и встретил Виктора Цоя, и был ли ты на концертах группы «Кино»? Дружище, я тебе еще раз желаю удачи, конечно же, больше хорошей, а главное, честной музыки и совместных еще у нас с тобой замечательных проектов. Неформатное радио. Ура! Василий Игнатьев, группа «Фильм».
1: Василий, спасибо за поздравления и теплые пожелания. Что касается Виктора Цоя, я с ним лично знаком не был, но, как я неоднократно уже это рассказывал, я встретил его на Новом Арбате весной 1989 года. У группы «Кино» тогда вышел альбом «Звезда по имени Солнце» и звучал почти из каждого ларька. Я шел от магазина «Юпитер» в сторону станции метро «Арбатская», а Виктор мне навстречу. И надо сказать, что я в то время носил очень странную прическу, такой своеобразный начес на голове, напоминающий шар. И вот, поравнявшись с Виктором, я удивился, что Цой делает в Москве. Он должен быть в Ленинграде. Это потом я уже узнал, что последние годы он жил в Москве. И вот, поравнявшись с ним и проходя мимо, а Виктор был одет вот в черный плащ, руки в карманах плаща, и я, естественно, невольно оглянулся ему вслед, и, к моему удивлению, Виктор, улыбаясь, оглянулся на меня. Я думаю, причиной была моя смешная прическа. А что касаемо концертов группы «Кино», я был всего лишь на одном из них, ставших для Виктора последним. Это был стадион «Лужники», 24 июня 1990 года, праздник газеты «Московский комсомолец». В те времена я со своей подругой несколько лет кряду любил посещать данный праздник газеты. И тот год не был исключением. А подруга, надо сказать, очень любила творчество Цоя. И вопрос, чем занять вечер, был однозначно решен. Мы купили с ней билеты на вечерний концерт. Они же являлись проходными билетами на территории Лужников в течение дня. Вспоминая сам концерт, я помню, это был многочасовой музыкальный марафон, где хедлайнерами была группа «Кино». Что удивительно, все участники этого концерта в памяти как-то не остались. А в выступлении группы «Кино» напрягал не совсем хорошо отстроенный звук. И даже зажженный факел в конце выступления не компенсировал данный осадок. Вот так я и стал профессиональным звукорежиссером.
2: Здравствуй, Юрочка. Днем рождения тебя. Расти большой и красивый. Я тут недавно тебе жаловалась, что теряюсь, когда мне нужно в экстренном порядке срочно загадать какое-то желание. И ты сказал, что, мол, придумай, ну, какое-нибудь универсальное желание. И о нем думай в такие моменты. Так вот, а какое бы желание, вот такое экстренное, на все случаи жизни придумал бы для себя ты? Ну, или, возможно, оно у тебя уже есть. И еще ты сказал, спроси первое, что тебе придет в голову. Что мне первое пришло в голову, конечно же, это «До свидания, большая черепаха». А ты придумаешь завтра новую песню.
1: Это была неподражаемая «Ветра», если кто не узнал. Спасибо за поздравления. Песни новые обязательно придумаю. Куда же я без песен-то? Новый материал уже в работе. А отвечая на твой вопрос о желаниях на все случаи жизни, скажу, что в моей голове пару таких желаний живут уже давно. Я их загадываю при любом удобном случае. И, скажем так, связаны они со здоровьем и моей творческой деятельностью.
3: Юра, привет. Это Кирилл Комаров. Поздравляю тебя с днем рождения, поздравляю тебя с юбилеем. У меня такой к тебе вопрос. Расскажи, пожалуйста, историю возникновения какой-нибудь песни. Песни приходят к нам по-разному, и часто история, которая находится за песней, которая предшествует песне, это само по себе является интересным для слушателя. Во всяком случае, для меня точно. Поэтому, если у тебя есть не одна такая история, поделись, пожалуйста, этим с нами. Пока.
1: Кирилл, безумно рад твоему поздравлению. Ты прав. Песни рождаются не на пустом месте. Навскидку пару историй вспомню. Первая из них касается появления на свет песни «Осенние свидания», инструментальное сопровождение, которое вы сейчас слышите в фоновом режиме. Был период, когда я работал в общеобразовательной школе, озвучивая и помогая создавать все праздники, которые там проходили. И вот в один из свободных вечеров, когда актовый зал был пустой, я включил на сцене комбик, электрогитару пропустил через гитарный синтезатор, и, играя на струнах клавишными звуками, перебирая звуки, я наткнулся на звук, который вы сейчас фоном слышите, такой вот арпеджио колокольчиков, назовем это так. Играясь с этим звуком, простой гармонией, родился мотив и пришли слова. И буквально в течение часа песня родилась на свет. Потом, придя домой, и в ближайшие пару дней был наведен, скажем так, лоск, и песня живет до сих пор.
4: Приветствую тебя, Юра. Это Дмитрий Белый, творческое объединение «Баланс Белого». И вопрос у меня следующий. Расскажи, пожалуйста, историю или какой-то случай, самый необычный повод для написания песни.
1: Дима, отвечая на твой вопрос, расскажу еще одну историю возникновения песни. Это тот случай, когда на рождение песни повлиял не какой-либо найденный звук, а случайно брошенная фраза. Но давайте все по порядку. Я очень долгое время работал диджеем на теплоходах, и в одну из навигаций, проводя вечернюю дискотеку, а, надо сказать, место проведения было сопряжено с баром теплохода, я наблюдал такую картину. На палубе за столиком сидела веселая компания, и они отправили гонца к барной стойке, чтобы он взял горячительных напитков. И барменша налила 4 стопки, по-моему, водки, но это не столь важно. Важно, как этот гонец пытался их сразу унести, дабы не разлить. И бармен, барвумен, пыталась помочь ему в этом. Но гонец обернулся и увидел, что к нему от их веселого столика идет помощник, и произнес эту фразу: «Помощь близка». Вот так случайно брошенная фраза легла в основу песни, которая открывает мой альбом «Послевкусие». Конечно, у каждой моей песни есть своя история ее возникновения. Что-то заслуживает внимания, что-то обыденно и банально просто, но, говоря о песнях, нельзя не затронуть такой вопрос, как жизнь песни после ее рождения. Я сейчас хочу спеть свою песню «Время вышло». Ее судьба уникальна. Благодаря неформатному радио на сегодняшний день ее скачали, внимание, более 94 тысяч раз. Друзья, загружайте свои песни на неформатку, становитесь ее резидентами, и будет вам счастье.

сумке бардак. Но она решила, полюбит и так. Пропущенный вызов, забытый пароль. Арбатская, центр зала, 20:00.

0: На одной из программ автор-исполнитель Сергей Карнавский спросил меня вот о чем.
1: Оглядываясь назад, как ты считаешь, все сделано правильно или что-то можно было бы повернуть куда-то не туда, там, свернуть, может быть, вправо, влево? Ну, что... Доволен ли ты тем, что есть?
0: Сергей, если оценивать свою жизнь в общем, то я всем доволен. А если переходить на частные случаи моей жизни, то, конечно, были моменты, которые сейчас подвергаются сомнениям, а правильно ли я тогда все сделал. Но при этом хочется сказать, помнишь, как у Бориса Гребенщикова? «Когда бы я мог изменить расклад, я оставил бы все как есть».
2: Дорогой Юра, привет тебе от Ромарио. Я с гордостью поздравляю тебя с 50-летием. Это реально очень круто. Это в жизни любого человека. Это грандиозное событие. И стоя на пороге такой, но, своего нового 50-летия, второго 50-летия, хочется вот тебя о чем спросить или предложить тебе поразмышлять на вот какую тему. Наверняка есть что-то, чего ты и не умеешь, и мечтаешь научиться. Вот что это такое? Расскажи нам всем, пожалуйста. И, пользуясь случаем, поздравляя тебя с 50-летием, я хочу пожелать тебе во втором своем полтиннике эту мечту, этот навык обрести, научиться тому, что ты не можешь это сделать, и в первую очередь порадовать себя, а потом уже и нас. Лично еще раз присоединяюсь ко всем поздравлениям с 50-летием тебя. Не болей, творческих успехов и вообще отличного настроения, которым ты, кстати, все время отличаешься.
0: Роман, огромнейшее тебе спасибо за поздравления. А что касается вещей, которых я не умею делать в этой жизни, то их немало. Но мне хотелось бы сконцентрироваться на тех вещах, которые меня волнуют в этой жизни, по-настоящему интересуют и трогают. Именно этим вещам хочется посвящать все свое свободное время. Да и к 50 годам понимаешь, что всему научиться в этой жизни невозможно, да и не нужно. Поэтому мне хочется развивать в себе положительные стороны, а не пытаться исправить недостатки. На сегодняшний день, чтобы мне не говорили злые языки, мне кажется правильным продолжать писать свои песни, совершенствуясь в этом, будь то аранжировка, работа над текстом или повышая свой уровень игры на гитаре. В общем, идти той же дорогой, пытаясь подняться на более высокий профессиональный уровень. Ну, вот такие планы на ближайшие 50 лет. Друзья, вот и подошел к концу 20-й выпуск программы «Все гениальное просто». Спасибо, что в мой 50-летний юбилей, все 50 минут этого эфира, вы были со мной. Напомню, что вопросы мне задавали герои всех 19 предыдущих выпусков этой программы. Кто пропустил тот или иной эфир, можете послушать запись на сайте неформатного радио. Друзья, к моему 50-летию выпущена полная коллекция моих песен. Это эксклюзивная флешка объемом 16 гигабайт в фирменной упаковке. В нее вошли все мои 15 аудиоальбомов, 13 видеоклипов и концертных выступлений, 20 выпусков программы «Все гениальное просто», более 200 уникальных фотографий, тексты всех песен с аккордами. Тираж всего 50 экземпляров. Кому интересны данные издания, напишите мне об этом в соцсетях. А лучше приходите на мой юбилейный концерт в поддержку данного издания, где и сможете приобрести этот эксклюзив. Концерт состоится в Москве в воскресенье 13 февраля 2022 года в 16:00. В культурном центре «Феникс» по адресу Живописная улица, дом 30, корпус 2. Справки по телефону 8-495-008-76-25, добавочный 6. На этом я с вами прощаюсь. Всем слушателям неформатного радио... На этом я с вами прощаюсь. Всем слушателям неформатного радио и себе в том числе.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм. Город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Тор-тор.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
0: Не фарма.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

140-160 разгоняя туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь, я относительно ян. Это всего лишь игра.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Стоунер, обдолбанный торчок, укурок, в переводе на русский. Основатели жанра говорят, что они являются приверженцами травки. Отсюда, в общем-то, и название. Хотя я поспорил. В зависимости от тяжести, это рок или металл. Вышел Стоунер из психоделического блюза конца 60-х годов. Крим, Лед Зеппелин, Хаукит, Блэк Саббат. Вот такой фундамент был у Стоунера. И если бы не развитие панка в 70-х годов и повальное увлечение новой волной 80-х, как знать, может быть, и Стоунер был бы офигительным сейчас. В начале 90-х в пустыне США, в городке Palm Desert, появилась группа Kiss. Люди занизили строй, навалили дров и втащили не по-детски.

Church of Mystery, Quill. А известные группы, такие как Soundgarden, Monster Magnet, Queens of the Stone Age, стали использовать приемы стоунера и приближаться к его звучанию. Взять хотя бы Whiskey on the Jar Metallica. А прямо сейчас шведы, группа Камчатка, Summer Days.

Насыпали ребята песку, на всю Камчатку хватит. Так что стонер — это не обдолбанный торчок, а скорее всего пустынный, сухой, среднетемповый, тяжелый.

Тяжелый психоделический блюз. Ну так вот, с северов нашей необъятной, по Курильской гряде, спустимся в японскую тихую токийскую гавань и упадем в раскаяниях на колени церкви страданий. Church of Misery, Return.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фарма.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 уже на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрикенбок. Вы бы видели ее морду. Мы с ней весь вечер сегодня грыземся и цапаемся. Давай здоровайся, сволочь.
3: Вот сволочь пусть и здоровается. Всем привет. Всем спасибо за поздравление и за пожелание скорейшего выздоровления.
2: А сегодня у меня пожелание обратное.
3: Да я все равно с соплями.
2: Если кто заметил, а то сегодня картинка эфира, 33-й элемент таблицы Менделеева. Это мышьяк. Мышьяк. Вот, и я так подозреваю, что начну я Коляновну подкармливать.
3: А ты не боишься, что я тебя подкармливаю уже?
2: Кормлю тебя я?
3: Готовлю периодически я тоже.
2: Вот, ну, я-то чаще, значит, ты
3: сдохнешь. А я чай делаю.
2: Ты сдохнешь быстрее.
3: У меня 6 октября скоро.
2: Да, вот, 6 октября Коляновна у нас обещала торжественно сдохнуть. Вот. Так, ну давайте поздороваемся с чатом. Натаха, привет. Антоха, здравствуй. Ванек, приветище. Андрюха, здравствуй. Серега, привет тебе. Стрела, Морфея, обоим ипостасям, здравствуйте. Кто там у нас еще? Петр, здорово. Анжелка, приветище. Родик, привет. Вот, ну все, вроде пока. Пока все, кого заметил. От... не от хэппи бюзились. От чего от... отхаялись. Что они сделали? Поздоровались, короче. А итак, друзья, что, давайте напомню, как с нами общаться. Кто еще не знает, есть у нас Аська 96-47-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Что там еще у нас? Завели мы телеграф и канал, и группу. Смотрите, вот эта хрень написана в теме. Ну, а тема сама, собственно, находится у нас во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Так, ну, все. Вроде вот все мессенджеры запустил. Как с нами общаться, рассказал. У меня WhatsApp просит. Что он просит? Повторную попытку просит. Короче, надо... планшетку звонить. Итак, друзья, прошлый миксер, а именно голосование прошло до унылого говнянска. Вот, поэтому как бы хотелось бы пожелать всем, Серега Ставроград, приветище, хотелось бы пожелать всем, конечно, в дальнейшем все-таки хоть какой-то активности, потому что то, что я наблюдал за прошедшую неделю, ну вот вообще ни в зуб, ни в глаз, никуда. Не хочу я таких миксеров. Я закрою к чертям собачьим тогда миксер и скажу, что мы лучше будем эти 2 часа в неделю с Коляновной дрыхнуть. Вот. Победитель прошлого миксера — наши белорусские друзья Истота, Дети Болот. Ну и, конечно же, раз я так расхваливал Андрюху Куликова, вдохновение забираю в ништяки. Считаю, что заслуженно. Итак, ставим 2 трека нон-стопом. Победители ништяк. Ну и после этого, собственно, продолжим. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, Коляновна тут присоединяется к общему флешмобу. Она фотографирует свои волосатые ноги. У нее со вчерашнего дня, у нее с позавчерашнего повышенная волосатость ног. Вот. Пошли покупать шапку. Увидел штаны, ткнул ее в них носом. Она заорала: хочу, хочу, хочу, хочу. Теперь у нее ништяковые штаны. Вот. Ну что, привет всем еще раз. Колка, здорово, дружище. Про тебя-то я совсем забыл или не увидел. Я не знаю, как так получилось, что я с тобой не поздоровался. Вот. Но я смотрю, народ активно начал делиться фотографиями своих столов. И я, дабы мне было не очень завидно, я, наверное, к вам сейчас присоединюсь. Так, вот Серега у нас сидит с банкой огурцов и надкусанным яблоком. Кстати, вот яблоки с огурцами смешивать не советую. Я раньше так тоже делал, а потом оно нехорошо. Так, Надюха, я так понял, с коньяком сидит и нюхает скотч. Кстати, клавиатура у нее такая же грязная, как у меня. Вот, моя еще грязнее. Сейчас я сам все сфоткаю, Коляновна. Сейчас я все сделаю. Ты ноги свои волосатые выкладывай. Так, что там у нас? Родик с пивком. Это не сиська. У нас сиськой двухлитровую называют. А это, я так понял, литруха разливная. Так, смотрим, кто еще у нас с чем. Стрела Морфея. Вот не знаю, кто, Светка или мужик ейный, с кальяном сидит, твою мать. Вот это я понимаю. Тащи кальян, кальян. А, нету, нечем зарядить. Так, что там у нас? Еще одна стрела Морфея. А, ну вот понятно, Светка сидит с водкой и ромашками. Вот, все, я понял. А мужик ейный с кальяном. Так, ну и что там, и Колка у нас, как ну он у нас не бухающий, он у нас корону курит и какую-то хрень, бормотуху из кружки. Но будем надеяться, что это все-таки чай. Так, ладно. Давайте, наверное, начнем программу, потом уже и я свой грязный стол сфотографирую. А что ты ноги волосатые не выложила?
3: Смотри лучше.
2: А, вот же.
3: Они не очень волосатые, нормально. Только это не писька, так они просто сложились.
2: Ну, можно подумать, что это ты меня сфотографировал в своих
3: штанах. Это мои ножки.
2: Это твои ножки. А что там
3: у тебя татушек нет?
2: Что там у тебя между ног такое?
3: Ну, какая херня.
2: Так, вот, Надюха пишет: требую реабилитации. Это не моя клавиатура, а скотч мой. Ну, значит, ты нюхаешь скотч за чужой клавиатурой. Хорошо. Так, ладно. Друзья, во-первых, мы, я так понял, перестали свистеть. Вот все, кто ругались за то, что мы свистим в эфире, я вот так подозреваю, что мы сейчас не должны свистеть. Ну, послушайте. Мне интересно, свист пропал или нет. И, собственно, наверное, начнем. Коляновна сделала свое черное дело, раскидала треки по плейлисту. И первым треком у нас сегодня прозвучит группа... Человек-животное. Я боюсь встретить их живьем. Потому что человек-животное — это как минимум ужасно. Город Харьков, написано. Панк-альтернатива, стилистика. Трек называется «Нет места героям». Про себя у ребят ни хрена не написано. Соответственно, ставим, слушаем. Давайте я еще раз напомню группам, музыкантам: если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь. Кидайте ссылки на свои группы ВКонтакте, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Человек-животное, нет места героям. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, да, я смотрю посыл. У нас наш флешмоб продолжается. Я так подозреваю, миксер становится самой веселой программой на неформатном радио.
3: Когда мы поднимемся выше ног?
2: Цирк уехал, клоуны приехали, а?
3: Выше ног когда поднимемся?
2: Морды фоткать или
3: почему?
2: Бить?
3: Почему? Там попки, ой, ну нет.
2: Ну подожди, это же вот вчера был...
3: У меня тут Лаврентий Павлович.
2: Вчера была песня, так песня, под нее можно было даже острые сюжеты снимать. Так, ну пошла коллекция ног у нас, я смотрю. Носки с волосатыми ногами. Носки без носок. Ноги. Мы тут присовокупили свою...
3: Грязную.
2: Свой грязный стол.
3: Это его грязный стол,
2: это
3: кстати.
2: Мой личный, персональный грязный стол.
3: Да.
2: Вот, слева направо монитор, пульт, колонка. Что там у нас? Пиво. Невкусное, кстати, отвратительное. Взяли на пробу две бутылки. Вот уже четвертая неделя пошла, или третья. Третья неделя, вот я только добрался до второй бутылки, но и то, глядя на всех вас. И да, Анжелка, ты единственный человек, ну, я знаю, что ты не обидишься, ты сегодня человек-чмо. Ты у нас одна делаешь уроки, все остальные, я так понял, бухают и прочее. Итак, ладно, давайте все-таки вернемся к треку. Только что звучали «Человек-животное», «Нет места героям». Сейчас я буду пытаться выцарапать изобилие волосатых ног комментарии про треки. Так, сейчас. Так, вот Ванек пишет, под кальвадос заводит. Далее Ванька вот пишет второй, это панк-буги. Панк-буги. Так, далее. Родик пишет, бодро, весело, кайф, поют. Колка пишет, трудно воспринимать сам куплет. Нет синхрона в вокалах. Далее. Как бы заводно, но непонятно драматургия. Как бы что сказать-то хотели? Что хотели сказать-то, спрашивает Серега Привал. Так, далее. Стрела Морфея пишет, коротко как-то, бодро, но не успели раскусить. Такая краткость, сестра таланта. Я, кстати, очень люблю короткие треки. 2.21 длился трек, и, в принципе, там было все. Вступление, хаос, финалочка и стрельба по звукорежиссеру. Все как положено, я считаю, прям от и до. Далее. Андрюха пишет, прикольный трек, хоть и немного некачественно, а именно вокал. Под пивко пойдет. Антоха пишет, интересная смесь олдскульного рок-блюза и панка, но вокал как-то выбивается. Далее. Серега Ставроград пишет, музыку слышал, слов не разобрал. Далее. Все вроде, да? Все, больше по треку ничего нету, поэтому, собственно, едем дальше. Александр Цирк, привет тебе, кстати. Я сейчас пробегусь, пока будет звучать следующая песняга. Добавлю всех новеньких в друзья, так что не пугайтесь, это не робот, это я. Далее у нас группа «Закон Рома». Трек называется «Ваня Дурачок». И сегодня у ребят прям случился этот кризис жанра. Они Коляновну доставали, так какая все-таки будет песня? Вот, какая, какую Коляновну прислала, та и будет. Объясню, почему так получилось. Сперва робот выбрал трек и отправил письмо. А так как я знал, про что идет речь, я взял и поменял трек. Отправил второе письмо. Соответственно, вот второе письмо, оно было правильным. Потому что Зухер круче робота, он его всегда может сломать и сломать ему, вынуть ему батарейки. Вот, соответственно, «Закон Рома», город Воткинск, Ваня Дурачок. Кстати, у нас из Воткинска вчера было две аж на группы. Вот, «Закона Рома» не было. А итак, ставим, слушаем. Поехали. Сейчас я посмотрю. Нет, сопроводиловки никакой нету. Воткинск, закон Рома, Ваня Дурачок. Ставим, слушаем, собственно. И бухаем, а как иначе-то?

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, други, здравствуйте всем, кто к нам только что подключился. 21:28 на наших зеленых системных. Абсолютное зло Коляновна предлагает мне выгрузить фотки на порно-сайт. Очень ей хочется, чтобы потные арабы анонировали на ее лисичье лицо. Вот. Ну, я не знаю. Вот вы как думаете, стоит или не стоит?
3: Так. Они должны еще увидеть.
2: Не надо. Мы сейчас потеряем сразу 16 тысяч слушателей. Так, ладно, возвращаемся к треку. Закон Рома только что отзвучал. Город Воткинск. Ваня дурачок. Колка вот пишет очень неплохо. Петр пишет, аккордеоны поперли. Так это же здорово. Женька, привет тебе. Я не помню, здоровался, не здоровался. Сразу же с... как это называется, ассоциировал с анимацией, с Ванькой. Жень, вот честно скажу, у меня с анимацией была первая ассоциация, прям вот самая первая, но трек Ваньку я у них не слышал. У меня просто как-то ассоциировался, наверное, вот этот, социалочка, вот про родину и Вань дурачок, как-то они у меня рядом стали. Так, Серега Ставроград пишет, почему в Рус-роке как Ваня, так гармошка обязательно. Где балалайка? Балалайка где? Ну, почему? Не везде. Так, Андрюх Куликов пишет, симпатичная песня. Ванек пишет, опять Вань дурачок. Жаль, что мало дураков, зачет. Антоха пишет, неплохо, хотя припев можно и улучшить. Стрела Морфея пишет, интересная вещь с характером, текст со смыслом и очень подходит к нему аранжировка. И исполнение тоже в стилистике инструментала. Зашло. Андрюхе чем-то Гроба напомнило, а, наверное, из-за названия, хотя и мотив песни чем-то тоже. Да ладно, нет, ну вообще, не, вообще рядом не стоит. Саня пишет, вот Ваня огонь, Александр, вот я не знаю, Владимирович или ты Владимирович, это фамилия или отчество, мать его идти. Так, Тимоха нарисовался. Привет тебе. И так, вот, Анжелка пишет, очень прикольненько. Серега пишет по песне, опять слова пропустил, а так ничего, нормально, гнобить Ваник, оно модно. Ну, прискучила самоирония. Аранжировка, исполнение есть. Так, далее. Натаха выкинула свои волосатые ноги.
3: Они не волосатые.
2: Не волосатые. Ладно, бритые волосатые ноги и заморенную насмерть черепашку, которую кормят отравившейся мертвой рыбой. Что там плавает рядом с черепахой? Ну-ка, что там плавает рядом с черепахой? Я не понял. Так, ну и все. В принципе, по треку больше никто ничего не написал. Значит, едем дальше. Едем дальше. От меня зачет, галочка точно будет. Мне понравилось. Ну, в принципе, я и выбрал. Ладно, далее. Далее у нас очень интересный проект. Сам нашел, сам попросил, говорю, грузи срочно. Получилось так, что мой хороший знакомый по фестивалю мото Малоярославец Володя Кальян выкинул видос, где там, как это, мастер-класс по игре на волынке. Вот. А так как многие слушатели знают, что моя мечта, просто мечта моя, залезть с волынкой на крышу Тульской детской центральной библиотеки и в 4 утра на ней поиграть, вот, я, конечно же, начал смотреть. Вот. И узрел там девицу, которая в жанре 18+, учила людей играть на волынке. Зашел, глянул в профиль, увидел трек, понравилось. Вот, и, собственно, подружились. Советую всем. Сейчас, ну, конечно, кого-то, может, и отвернет, но меня вот очень эта песняга вставила. Я, единственное, что я забыл, на каком языке это поется. И вот, честно, я тогда читал про эту песню, и помнил, а вот прямо сейчас резко не вспомню. Ну да бог с ним. Если сейчас у нас Ежевика нас слушает, кстати, имя у нее интересное, Ежевика ее зовут. Вот, она нам сейчас напишет, на каком языке вообще песня и о чем она. А, итак, Ойме называется группа, Вайя называется песня. Ставим, слушаем. Дислокация указана Москва. Поехали.

0: Ну вот, собственно, я коротковато прям. Прям вот, вот первый раз я жалею, что он короткий. Прям, ну такое мясо вкусное. Прям, ну вот вообще, шик. Если бы не Коляновна, включил бы сейчас на полную, но она все время на меня ругается. Говорит, убавь свои колонки. Вот, ладно. Итак, читаем комментарий. К сожалению, ежевика почему-то не висит у нас в чате, хотя Коляновна ее оповестила с утра. Вот, очень я хотел узнать, на каком все-таки языке поется, и вообще хоть какую-то историю послушать. Ладно, читаю комментарии. Анжелка пишет, вот, тыц-тыц, все понятно. Так, Ванек пишет, похоже на китайские напевы с славянским акцентом. В общем, круто. Где ж тут китайские напевы, ты что? Так, Серега пишет, огонь, прям, я такой люблю, прямо бомба. Петр вот пишет Тувинский. Ну да, вот, кстати, вот вполне возможно, что это Тувинский. У меня вот было два варианта. Или Тува, или где-то вот там, где ненцы живут. Так, этнический дабстеп написал Ванек. А Надюх пишет неожиданно, мне нравится. Ставроград пишет жемчуг. Так, Колка пишет, что-то сразу проект Атлантида вспомнил. Колка, не знаю, что это такое, честно, каюсь. Родик пишет, саунд вкусный и народные мотивы хорошо намешаны с электроникой. Красота. На слух звучит выпивая. Ну, вот сейчас можно уже. Так, Антохи напомнил бурановских бабушек, неплохо пишет. Петру вот прям до мурашек. Стрела Морфея пишет что-то от народных стилей, смешанное с электрофолком, точнее с техно. Бодренько под вискарь заходит. Интересный микс, сделано великолепно. Нет, ребят, вот серьезно, я просто когда вот тут услышал, а у меня же теперь наушники хорошие, и вот в этих наушниках вообще великолепно звучит, и прям вот я не мог вас не порадовать этой штукой. Это прям вот реально вещь. Вот, так что, ежевика, сейчас, если ты нас не слышишь, обязательно будешь запись слушать, я просто уверен. Грузите еще. Ойме реально порадовали, реально хочется дальше знакомиться с вашим творчеством. Так, что там у нас еще пишет? Вот, Андрюха написал, здорово, не очень люблю фолк, но данный стиль вставляет. Плюс непонятно, о чем поют. Так, Серый пишет, прям скачаю, буду слушать. Прям скачай, давай. Так, Натаха пишет, прикольно, интересное направление, черепан в камнях и ракушках. Занимается перкуссией, отдыхает только ночью, трудится целый день, камни перебирает. Достал, так я тебе говорю, ты его мертвой тухлой рыбой покорми. Вот. Так, далее. Ваньку вот понравилось, пишет, жир, молодцы. Надюха пишет, прекрасное сочетание. Ушельский язык вряд ли. Ушельский язык был изобретен, насколько я помню. Так, стоять, Зорька, не то заиграла. Ушельский язык был изобретен Борисом Гребенщиковым, да? Это из фильма «Красная роза». Нет, что там, «Черная роза, эмблема печали», «Красная роза, эмблема любви». Дичайше интересный фильм, но вот больше двух раз смотреть сложно. Вот первый раз ты его просто смотришь, во второй раз ты начинаешь вникать во все приколы, а потом уже скучно. Так, ладно. Леха вот написал «Лепотинушка». Вот, Родик откопал на каком языке? На эрзианском языке. На эрзианском языке это поется. Короче, непонятно. Все равно. Далее. А и все. Больше никто ничего по треку не написал. Ну, в общем, я так понял, что всем понравилось, не только мне. Не зря я вам пихнул этот трек в эфир. И, в принципе, можно даже не ставить его на голосование. Нет, пусть пободаются, пускай будет. И чего, едем дальше? Едем дальше. Коляна, а тебе-то как? Чё ты все молчишь, да молчишь?
1: Я в шоке.
0: В каком ты шоке?
1: Ну, как ты сказал мне.
0: Что я тебе сказал?
1: Про клип. Я вот жду посмотреть его.
0: Она сидит, знаете, чем она... Она сидит и ревнует.
1: Нет.
0: Ты бестолочь, Каленовна. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас проект Горикелла и Федор. Трек был у нас в треках дня. Буквально вот что-то на днях, я помню. Дислокация. Так, сейчас я найду. Дислокация. Москва. Стилистика метал хардрок написано. Про себя ничего не написано. Вот написано музыка, стихи Горикелла, вокал, сведение, мастеринг при участии Алекс Стайзер. Все. Больше ничего. Но, тем не менее, ставим, слушаем, поехали. Горикелла и Федор. Трек называется «Волк», город Москва. Слухаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:47 на наших зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. Только что отзвучали у нас Горикела и Федор со своим волком. Вот, написал Андрюха, у меня чувство дежавю, или я ее действительно уже где-то слышал. Так я же говорю, недавно, где-то там вот прям недельки 2-3 назад, может раньше, может позже, она в треке дня висела. Вот, поэтому никакой не дежавю. Целый день она звучала очень часто. Так, ладно, возвращаемся к комментариям. Ванек вот пишет, я думал Линк с Рамштайн. Серый написал Алиса 2.0. Ваньку сегодня все нравится. Он принял 0.5 у Лутшайзера. Ты, главное, до 0.7 не догони, а то будешь храпеть. Так, Петр вас спрашивает, зачем же столько эффектов? Женьке не понравилось. Так, Родик пишет, почему я услышал голос из зеленоглазого такси. Что за фигня? Слушается песня громко, но странно. То ли эффектов много, то ли сведения особенно, зато ритмично и соло на гитаре люблю. Так, Сереге скучно. Колко вот пишет, нормальный трек, не айс, но и не говно. Проходная песня. Антохи вот вокал ненатурально чувство передает, но неплохо. Так, далее. Ваньку вот кажется, что это набор роковых клише. Собрали все воедино. Стрела Морфея пишет, текст хороший, немного с исполнением не дотянул. Есть ощущение, что чуть не дотягивает местами. Доработать и будет хорошо. Объема бы добавить, впечатление, что вокал подзадавлен. Так, далее. Натах вот пишет что-то, и мне кажется, что в прошлой программе что-то подобное было. Дядя прям надрывается и неискренне, и длинно. Так, далее. Ванек вот уже тянется к неискренне и длинно. Так, далее. Ванек вот уже тянется к литру 0.7 пройдено. Ну, ты знаешь,

0: И раскидывает.
1: Могу хомячка включить, да. Я вообще чудной после...
0: Чудный?
1: 0,7 перешагнуть, поэтому не советую, не увеличивай дозу. 0,7 вполне нормально. Так, ладно. Для старого уже хватит. Ну что ты считаешь старым? Мне вот 40 лет, я себя считаю обычным.
0: Еще нет.
1: Ну, будет уже скоро. Осталось тут всего ничего. Так, постукнулся ко мне в WhatsApp человек 48-18. К сожалению, не знаю твоего имени. Вот. Представься, привет и тебе тоже. Так, и чего? Давайте я, наверное, еще раз расскажу, как с нами общаться. Есть у нас Аська 96-47-5, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Туда тоже можно. Что там, кому удобно общаться, WhatsApp, Viber 902-75-3059. Ну и, конечно же, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Не забывайте в нее вступать, мы котиков не постим, только все по делу. Вот, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Так, что тут, вот Ванек пишет, мне 55. Ну, 55 это еще нормально, что ты. Для мужика, я считаю, 65 это вот уже... порог, когда можно называть себя старым. Ну, 60, хрен с ним, ладно. После 60 можно. А 55 еще пяток лет погоняй. Потом до пенсии, может, доживешь, если дозу увеличивать не будешь. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Черемуха». Не смогла Коляновна их найти на просторах ВКонтакта. Будем надеяться, что письмо Андрюха получил. Вот, и сидит сейчас, слушает. Если слушаешь, куда-нибудь маякни нам. Или в WhatsApp, или в Viber, или лучше во ВКонтакте. Давайте все во ВКонтакте общаться, чтобы все в одном окошке были. Так удобно. Но если нет возможности, то, конечно, WhatsApp, Viber, пожалуйста. Так, что у нас тут? Сейчас я посмотрю, что про них написано. Итак, город Москва. Трек называется «Привет». Про себя ни хрена нету. Вот, трек указан в стилистике рок. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Поехали. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21.57 на наших зеленых системах. Кстати, нам так никто и не ответил, мы шипим или не шипим с Коляновной. Да, Коляновна...
3: Что вы вообще молчите?
2: Вот, суслик проснулся, что вы все молчите? Итак, мы выяснили, что 48.18 это Валерий. Привет тебе, дружище. Пишет, или тут ники нужны? Нет, ну как ники? Просто у меня кроме номера ничего не высвечивается. Надо же как-то общаться. Поэтому,
3: мы не знаем, кто ты.
2: Поэтому мы спрашиваем, как тебя зовут. Вот, на Фейсбуке нет у нас чата. Коляновна не шипит, вот пишет
3: Валер. Спасибо.
2: Ну и слава богу. Значит, звук мы победили. А на Фейсбуке у нас чата нету, только во ВКонтакте. Вот. Ну, у Валеры ВКонтакта нету, поэтому пиши в WhatsApp. Ничего страшного. Итак, давайте уже все-таки вернемся к треку. Только что отзвучала Черемуха со своим приветом. Вот, Андрюха написал, что тут-то я, слухаю. Вот, и давайте уже будем читать комментарии. Серега вот пишет, симпатишненько. Ванька написал, качает с первых аккордов. Петр вот собрал, я так понял, ты решил сделать ребус из Наутилуса и кино. Далее Саугаден пишет Колка. Не знаю, о чем ты. Ты знаешь, я туп во всякого рода нерусских группах, да и русских я тоже мало знаю. Так, Саня вот написал «Прошла песня». Почему «Прошла»? Не знаю. Серега пишет тоже, кстати, на Алису похоже, но тут в позитивном плане, так сказать. Вполне слушательно написал Колка. Далее Антоха вот пишет «Добротная песня для раздумий». Родик пишет «Спокойно так, с размышлениями и музыкальными проигрышами под настроение». Далее, вот. Стрела Морфея пишет, редко мы затрудняемся, но тут замысел был, видимо, довольно глубок. Наверное, нам не хватило динамики в песне. Далее, Андрюха пишет, вот, скорее да, чем нет, вроде бы особо и не вставляет, но и не напрягает. Слушабельная песня пойдет. Астемир пишет, эфирный шум в эфире. Ну, мы же в эфире, а какой? Хорошо, хоть не булькает. Это у меня просто газики. Газики выходят из темно-коричневой бутылки и пошипывают. Так, Валерий вот пишет, БГ плюс Агата Кристи. Как ты их смешал-то дико. Слушайте, а вот этот симбиоз, наверное, был бы интересен, кстати. Я бы много дал бы, чтобы услышать вот это вот вместе послушать. Так, далее. Ставроград Серега пишет, песня, музыка создает настроение, но думается о своем под нее. Слушай, ну это, наверное, самое классное. Самое классное, когда песня не мешает думать. Я, кстати, в этом плане очень люблю, я не люблю само по себе такое творчество, я про электронщину сейчас говорю, всякого рода дэнсы, тынсы. Вот, но ночью работается под них замечательно. Это я сейчас про электронную музыку. Так, ну и все, больше никто ничего не написал. Вот объяснил же, почему про осла Сашка пишет. Сань, сейчас я покручу наверх. Вот, потому что он встречает, и он же провожает. Это же очевидно. Слушай, я тебя обязательно догоню ход твоих мыслей, когда у меня закончатся газики в бутылке. Вот, я вообще все равно не понял. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас город Волгоград. На проводе эндорфин оркестра. Танец Топотанец называется трек. Ставим, слушаем, ну и, собственно, комментируем. Поперли.

всю ботву перетопчем. 22.05 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Что-то все начали писать, что вроде звучало уже неоднократно. Стебная скакалка. Ребят, ну не могла она звучать никак, потому что ребята загрузили ее совсем недавно на сайт неформатного радио. Может, вы где-то ее видели много. Я видел ее где-то вот по ВКонтакту, она много гуляет где. Но у нас она точно не звучала. Так, Саня вот написал, крутое начало, типа Джанку и Мумитроль, а потом нечто совершенно иное. Ставроград Серега попрощался с нами. Давай, дружище, иди работай. Иди уже работай. Желает нам всем до победного ноги фоткать и миксить. Далее. Разделились вот мнения. Колка решил промолчать. Антоха пишет, улыбает и нога притопывает. Астемир пишет, мрак. Мрак. Что тебе, ботву жалко? Ну, пусть потопчут. Что ты так прям категорично? Стрела Морфея пишет, очень заходит, молодцы ребята, целостные в своем стиле. Уже слышали их раньше, в меру драйва, хороший стёб, бодренько. Напомнил наш ЧМ, что, чемпионат мира или что такое ЧМ? Не знаю. Родик написал, мне бодро звучали, понравились и музыка, и текстом. Весна весенняя нарисовалась. Привет тебе, дружище, пишет Саламушки. Чуть нашел ваш чат. Что ты его найти не мог? Антоха вот пишет, позапрошлый миксер. Ну да, была, ну, эндорфины были, конечно. Они не раз были в эфирах. В эфирах во множественных всяких разных неформатного радио. Вот. Надюха вот, кажется, пока маловато выпила. Ну ты давай догоняй, потому что осталось-то совсем ничего. Уже и поплясать-то не успеешь. Не зашло ей, короче. Так, ну и в принципе все. Больше комментариев нет. Соответственно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас группа Юмгайр. Были они у нас. А, пишет, нету где обычно чату. Как нету? Вот же. А куда ты пишешь-то? Ты его где обычно, туда и пишешь. Вот. Так, ладно. Группа Юмгайр. Город у нас, если я не ошибаюсь, Москва. Да, вот Москва. Трек называется «По ветру». Давненько у нас не было ребят этих, посему прям вот надо ставить. Надо ставить. Итак, ставим, слушаем. Про себя ничего у них очень мало написано. Мы москвичи, играем как слышим, что видим, то поем. Московские акыны. Вот. Итак, поехали. Группа Юмгайр, «По ветру», Москва.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:12 на наших зеленых системах. Только что отзвучали группа Юмгар, город Москва, по ветру. Вот, ну что, вполне себе годная вещь. Давно вас не было, и хорошо, что зашли, скажем так. Меня вполне себе порадовало. Вот Валера пишет, как-то сведено неправильно или перегруз на стороне вещания. Ты знаешь, это, мне кажется, сведение немножечко хромает. Там ребята у вас где-то подгружают бубнилки периодически. У меня аж похрустывают динамики. Если в пластике не отпечатали, то поправьте. Да, кстати, вот Юмгайр выкинули. Я бы с удовольствием... Ну, давайте я зачитаю, что есть. У группы Юмгайр 27 сентября в Москве в клубе «Линкольн» на метро «Таганская» концерт. Вот, написали бы время, сколько стоит, чё вы, я вот перешел к вам в группу, в официальное сообщество, там тоже не нашел никакой информации про концерт, а так бы зачитал. Вот, но, тем не менее, молодцы, кинули инфу в чатик. Так, Саня вот пишет, такой трогательный рок из-под воротин. Колка пишет, вот здесь чувствуется работа. Ванька пишет, по мне, так это одна из лучших лирических песен Юмгайра. Мнение, естественно, предвзято, Юмгайр вперед. Ну а что? Антоха пишет, вот, неплохо. Весна весенняя, написал по чесноку, меня звери и нервы ни раньше не торкали, ни теперь. Ну, ты зря, ты вот, мне кажется, сейчас прям не туда куда-то стрельнул, ни того, ни другого я тут не услышал. Так, далее. Родик вот написал неплохо. Стрела Морфея пишет, спокойная композиция, лирика, песня под настроение, но сделана хорошо. Текст, музыка, исполнение, но не очень зашло. Видимо, у нас сегодня другой цвет настроения. А что, теперь все будут настроение цветами мерить? Втянулись, вас Филька подсадил на новую фишку. Вот, придется вас отучивать. Вот, 27 октября, стоит 300 рублей, начало в 8 вечера. Это про концерт группы Юмгайр, кому сейчас понравилось, давайте еще раз зачитаю. 27 октября в клубе «Линкольн», метро «Таганская», Москва, 8 вечера начало, 300 рублей билет. Вот, Родик пишет, тоже хрустел звук, думал, что колонки протестуют. Андрюха пишет, песня норм, музыка хорошо сделана. Колка пишет, там не сведение, а просто фоном хрипели под основной вокал. Нет, то хором хрипели, это я слышал, это здорово. Мне как раз понравился вот этот бэк, интересно звучал. А именно вот у меня в верхних точках низов похрустывают динамики. Ну, ни у одного меня, то есть можно прям точно сказать, что ребят там перекрутили, надо чуть-чуть подубавить. Вот, ну и, собственно, все. Я так понимаю, большинству понравилось, мне тоже понравилось, от меня галочка обязательно будет. Собственно, едем дальше. Ребят, вам удачи, хорошо отыграть 27 октября концерт. И не указано, сольник или не сольник, но буду надеяться, что сольник. Если бы жил в Москве, я бы сходил бы обязательно. Так, едем дальше. А вот Валера тут поздно кинул WhatsApp, вступление съелось вступившим басом. Вот. Вот вам еще одно замечание. Ну, я этого не заметил, честно. Так, далее у нас группа «Угрызение совести». Так, сейчас я найду вкладочку. Где тут совесть меня угрызла? Где меня угрызла совесть? Город Москва. Про себя, ребята. О, есть, я писал его, так что буду читать. Не все, конечно, но частично прочитаю. Основу материала группы составляют песни Станислава Бахтеева. Будет довольно сложно несколькими словами охарактеризовать стиль этих произведений, так как используется множество музыкальных и поэтических направлений. Но в каждой из этих вещей присутствует самобытность, узнаваемость, трепетное отношение к слову, боязнь штампов и пошлости, но самое главное в них – это мелодия, которая является визитной карточкой коллектива. Вот я всегда музыкантам, всем всегда говорю, и сам стараюсь так не делать, вот, вот после штампов и пошлости надо было поставить точку, все. А вот это вот, ну, самое главное, вот, вот я считаю это излишним. Когда сам себя хвалишь, а потом люди так понадеются и начинают тебя за это же и хайть. Итак, «Угрызение совести», город Москва, трек называется «Ничего не нужно, только самосвал». Вот прям мне прям сразу. Только ничего не надо, только самосвал. Это кто у нас были? Автоматические удовлетворители, да? Вот, едем, ставим, слушаем. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, ребят, 22, 21, 22. Вот такое волшебное время у нас сложилось на нашем таймере эфирном. Вот, молодцы, ребят, мне прям порадовали. Прям угрызение совести меня втащили. Вокал волшебный. Единственное, ребят, вот я не знаю, если вам интересно мое мнение, там у вас в куплете гармонизатор слишком сильно орет. Вот он там, его вот прям ровно наполовину убавить, если еще в пластике не отпечатали, просто мой совет. Он там больше мешается. Он объем задает, но он больше мешается. Его бы вот прям поубавить. И будет вообще сказочно. Молодцы, хорошая песняга. Так, сейчас будем читать комментарии, что там нам народ понаписал. Группа «Граница на минималках» написал Санька. Сереге Привалову понравилось. Родик пишет: «Мне нравится, легкая застольная песня, можно поорать за бокалом любимого напитка». Антоха пишет: «Неплохо, но не мое». Далее... Спринг Спрингов пишет: «На днях слушал группу Мифы, 84-й год. В окне маячит твой кудрявый силуэт. Люблю такое, однако». Ну, видимо, сравнил с Мифами, я так понял. Далее, Стрела Морфея пишут: «Хорошая песня, хороший вокал, текст тоже понравился. Лайтовенько так и по настроению позитивно. Гитарные соляки чистые, слушать приятно». Астемир пишет: «В позитивном ключе». Ну, видимо, понравилось. Колк пишет: «Не мое, хотя вроде все на местах, светло и как-то даже легкомысленно». В общем, промолчу. Ты что сегодня у нас там, подепрессировать решил, что ли? Человек Колка. Ну-ка, прекращай давай. Так, Андрюха пишет: «Наверное, единственная песня сегодня, которая не особо зацепила». Ну, что ты так? Так, клавиши как-то подзажаты, Петр пишет. Далее. Я ищу, тут много понаписано, я ищу по треку. Так, ну и все, вроде. Все, больше по треку ничего нет. Ребят, одним словом, молодцы. А, вот, Валер написал мне в WhatsApp. Очень здорово, крепко, свежо, без занудства. Вот так вот. Короче, всем понравилось, от меня галочка в голосовалке тоже будет. Ну и, собственно, это был финальный трек сегодняшней программы. Итак, друзья, что будет дальше? Завтра в течение дня или рано утром, но, скорее всего, ближе к вечеру, на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, ставьте галочки за все треки, которые понравились. Мне кажется, сегодня был прям вот очень такой... хороший в плане подборки эфирчик. Есть из чего повыбирать, есть в чем покопаться. Вот, и, собственно, что? Всем счастливо, не болейте. Зима приближается. Услышимся с вами теперь, наверное, в среду. А, ну, в принципе, в миксере услышимся, да. Скорее всего, так. Да, Каляновна?
3: Да.
2: Если она меня мышьяком не траванет.
3: Чуть-чуть осталось.
2: Вот, чуть-чуть мне жить осталось. Вот, так что услышимся ровно через неделю. Всем спасибо, что были с нами. Спасибо, что комментировали. Музыканты все молодцы. Ну и, собственно...
3: Все молодцы, и ноги тоже.
2: И ноги тоже молодцы, да. Флешмоб все поддержали сегодня. Даже самые стеснительные сфоткали свои ноги и прислали.
3: Молодцы.
2: Молодцы. Все, всем пока, всем счастливо, ребят, не болейте.
3: Пока-пока.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Grand Funk Railroad. Американская хард-рок группа, образованная в 1969 году и сразу ставшая популярной, когда они заговорили как о самой громкой группе в мире. В течение с 1969 по 1972 год 5 альбомов Grand Funk Railroad стали платиновыми, еще 3 золотыми. Общий тираж в 70-х годах составил более 25 миллионов экземпляров. Они исполняли предельно упрощенный, но оглушительно громкий вариант блюз-рока. Впоследствии музыкальные критики стали упоминать их в числе предшественников Стоунера. В 90-е ансамбль выступал как American Band. В 2000 году его основатели Дон Брюер и Мел Шакер собрали новый состав с участниками Special и Kiss. И с тех пор регулярно гастролируют как Grand Funk Railroad. А мы послушаем «Please Don't Worry».

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: небом или землей.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Привет слушателям неформатного радио.
3: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
2: Ваши ласты Колумба.
4: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали! Поехали!

0: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка хорошая.
1: Счастлив лишь тот, кто понимает, что без любви невозможен полет.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край, а трек называется «Рыжая». Поехали!

веками ляжет на слова. Слова поглотит жадный черновик, и песня не родится никогда. И не узнаем мы ее из книг, и неизвестный автор будет жить.

Я рыжая пыль на черной броне. Я миг поколений и страсти. Последний из тех, кто выжил в огне. Разбил.

Я раб откровений, пьянящая боль, я холод земли, небо, пламя.

0: где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер, от костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить и останься, кем же ты был? Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате, ветер выл, ветер плыл, ветер.
1: Участники сборника «Грани».
2: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Аэросмит. Под ноябрьские праздники 6 ноября 1970 года в городе Мендоне ребятки дали свой первый ангажемент. Ну так-то ничего, исполняли-то они песни Yardbirds, Роллингов, а вот в 73-м году заключили контракт с Columbia Records и записали свой первый альбом и получили шквал критики из-за схожести вокалистов с Rolling Stones. А по-крупному альбому никто и не заметил. Альбом в итоге стал дважды платиновым. «Mama King», «Walking the Dog» стали довольно популярными, а песня «Dream On» доползла до 59-го места в хит-параде. И к третьему альбому, что вышел в 75-м году, Aerosmith стали любимцами всей Америки, сделавшими их достойными конкурентами Led Zeppelin и самих Роллингов. Так что, кто бы чего ни говорил, живые классики, они еще в строю. Dream On!

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

15 лет. Мы также посылаем лагеря ушедшим след. Там им светит от 3 до 25 врагов народа, начиная с 12 лет. Мы также посылаем лагеря ушедшим след. Там им светит от 3 до 25. Так тысячи детей умирали, рождались, заперли.

Слова, слова, потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил бой.

0: хотелось не расставаться.
1: Участники сборника «Грани».
2: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио».
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

будьте в окладе.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

проблему о наличии купленных мест. Это могла быть любовь, а секс, когда 40+.

багровым тонким заревом стекла. Разрезал вены очумевший город. Гаргульи застыли у окна. Игра теней и тонкие узоры. А Нотр-Дам иглой проколет небо, вонзит в него. А Нотр-Дам иглой проколет небо, вонзит в него отточенный свой шпиль.

каждым тени. Твои глаза свидетели исхода. Прощенье вижу в них вины свои. Безумство правых побеждает силу. В реке любви нет правил, нет игры. Оставит очень горькие сонеты твой квазимода в глубине.

душа откроет ларсом мой Пандоры, где зеркала меняют цвет на тень, сорвав печать слепого приговора. Умрет любовь, родится дикий зверь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с «Город Москва», 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

поезд твой. Я ждал, но я тебя не встретил. В туманной дали поезд твой.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Cypress Hill. Хип-хоп-группа из Лос-Анджелеса, использующая иногда элементы рок-музыки и нью-металла. За 30 лет своего существования продали более 20 миллионов копий своих альбомов. Первые демозаписи были сделаны еще в 1989 году, а большая их часть была посвящена каннабису. «Конопель, мой конопель!» В общем, альбомы Cypress Hill получали 8 раз статус платинового и 2 золотого. Название группы переводится как «Кипарисовый холм» и намекает на происхождение музыкантов. Основатели группы выросли на Кипарисовой авеню в Лос-Анджелесе. За всю историю было выпущено пока 10 альбомов. Заслушаем хитяру 93-го «Insane in the Brain».
3: Are you trying to get crazy with this, see? Don't you know I'm loco?

Хищная пуля иглой пронзила плоть. Сколь не проси тепла, только вселенский дождь. Смачную дулю кажет с небес Господь. Сколько забыто лиц, голосов и строк, денег пропито и стоптано сапог. Сколько крестов высится вдоль дорог. Разум и сердце сошлись на кулаках, кроют друг друга, орут о былых долгах. Сердце колотит, разум идет в отмах. Злоба и жалость вошли одна в одну, перемешались, неясно, что к чему. Только осталось, что волком выть на луну. Сколько не сыпь на открытые раны соль, сколько не жалуйся на головную боль, сколь показушно не шастай по снегу босой. И ищет душа разгонной полосы. Полночь, на башне все ярость не бьют часы. Жутко и страшно воют цепные псы. Раньше казалось, что солнце впереди. Самую малость, лишь руку протяни. К черту усталость, надо вперед идти. Нынче же радость возня в четырех стенах. Стены внушают удушливый, липкий страх. Выйти нельзя, бесы стоят в дверях. Разнообразен душевный мазохизм. Кто-то в подъезде на брючном ремне повис, кто-то по пьяни осваивает карниз. Старый кудесник вращает хрустальный шар. Он превращает железо и камни в пар. Нечто в

кто на удачу нам кует подков, даст передачу сквозь клетку пошлых слов, краской наполнит хотя бы один из снов.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: Друзья, в эфире
1: Неформатное радио.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: она ступила на трап. Сознанием дела безупречный вид. Глазу не соринки, она устав вопрос.
1: Ну где вы, мужчинки?
0: Забрось.

0: Кончилось лето, а он ей начал совсем не об этом. Как надеть жилет и куда текаем? Она сказала:
1: стоп! Плавали, знаем.

0: немного надежды она себе твердит.
1: Ведь было же прежде.
0: По радио песня, поет она вески, а в голове мысль:
1: похоже, что не с кем.

0: чудо. Ничто не возьмется просто так, ниоткуда. Она говорит себе:
1: да мы понимаем, бывает и такое. Плавали, знаем.
0: Я бы мог ей объяснить, что плывет и не тонет, но это ее вряд ли чем-то затронет. Ведь мысли ее в другое уводят, а моряки не плавают, моряки ходят.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп. Хорош.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление. Просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал скрип двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам — пережиток прошлой эпохи. Твоя участь — стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

мог быть успешным, зваться, к примеру, силой, пить пиво с баклашек, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой, но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина. Зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно, братвою, освоена. Впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30.

еще не поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество. Любители бить морду или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху с дачи. Нарожайте детей, отрасти пузо, стань рыболовом. Может однажды накопишь денег и вложишь удачно. Станешь богат,

И быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучше женщин любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой.

0: Тайм.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Вадим Мулерман. Классик советской застойной эстрады. Заслушанный артист РСФСР. Лауреат песенных фестивалей в Братиславе, Праге, Гаване. Вторая премия всесоюзного конкурса исполнителей советской песни в Москве в 1966 году. Кстати говоря, с Иосифом Кобзоном мы ее разделили. Песня, которую он пел, «Хромой король». Ну, потом зацените как-нибудь. Родился Вадим Иосифович 18 августа 1938 года в Харькове. Учился в консерватории. Дебютировал на эстраде в 1963 году. Работал с оркестром Утесова, Саульского, Кролла. Мос и Росконцерте в 1968 году. Песня «Хмуриться не надо, лада» стала всесоюзным хитом. Она стала настолько популярной, что многие девочки получили имя Лада. Но заслушаем мы звезды.

Давайте разбираться. Советский Союз 60-х, 70-х годов. Джаз – это буржуйская тема. Сейчас ты слушаешь джаз, а потом возьмешь и родину продашь. Рок-н-ролл – это вообще стиляжничество. Рок, хэви, психоделика, там, свободная любовь. Да вы что? Да вы что, с ума сошли, что ли? В рафинированном советском обществе секса вообще не было. Чего играть музыкантам? Вот ну чего и как? Подмосковные вечера? Это и то в лучшем случае. А отсюда были такие узкие рамки, в которых можно было творить. И надо сказать, иногда и получалось.

басы и барабаны. Да если гитарку поджужжать, ну вот, вот представьте, в голове, ну, зажестите, ну чутка, это же, ну, мощь, мясо, жир какой. В начале 70-х Мулерман увлекся исполнением национальных еврейских песен. И руководству это сильно не понравилось. Так как в начале 70-х было дикое обострение на Ближнем Востоке, и СССР был на стороне Египта и Палестины. Мулермана, естественно, завернули, отстранили от эфира. Ему была запрещена концертная деятельность. Вадим Мулерман должен был петь песню из 17 мгновений весны. Но в итоге ее спел давний соперник Иосиф Давыдович Кобзон. Ну а сейчас Вадим Мулерман, помоги.

Но где-то близко. И лес возной. Кто виной тому, что облетели листья? Кто тому виной? Кто тому виной? Пусть моя вина, пусть твоя вина, от любви своей, только не беги,

с тобою мерять версты. Назло судьбе растоплю дыхание я снега горст.

Слова, слова. Потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроил бой.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень». Поехали! Поехали!

0: люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.

Но настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза. Растекаясь пламени, закружится лед. В такт ударит гроза.

Хищная пуля иглой пронзила плоть. Сколь не проси тепла, только вселенский дождь. Смачную дулю кажет с небес Господь. Сколько забыто лиц, голосов и строк. Денег пропито и стоптано сапог. Сколько крестов высится вдоль дорог. Разум и сердце сошлись на кулаках. Кроют друг друга, орут о былых долгах. Сердце колотит, разум идет в отмах. Злоба и жалость вошли одна в одну. Перемешались, неясно, что к чему. Только осталось, что волком выть на луну. Сколько не сыпь на открытые раны соль. Сколько не жалуйся на головную боль. Сколь показушно не шастай по снегу босой. И ищет душа разгонной полосы. Полночь, на башне все яростней бьют часы. Жутко и страшно воют цепные псы. Казалось, что солнце впереди. Самую малость, лишь руку протяни. К черту усталость, надо вперед идти. Нынче же радость возня в четырех стенах. Стены внушают удушливый, липкий страх. Выйти нельзя, бесы стоят в дверях. Разнообразен душевный мазохизм. Кто-то в подъезде на брючном ремне повис. Кто-то по пьяни осваивает карниз. Старый кудесник вращает хрустальный шар. Он превращает железо и камни в пар. Нечто в нечто.

Кто на удачу нам кует подков, даст передачу сквозь клетку пошлых слов, краской наполнит хотя бы один из снов.